он в другой оси координат. И поэтому он никак не осмысливается, не оформляется и не понимается. Иоанн Кронштадтский чрезвычайное явление даже в плеяде святых наших русских, даже среди наших русских святых, это очень неординарное явление. И поэтому кто-то восхищался, за ним ходили тысячи, продирались к нему просто, чтобы коснуться, услышать от него слово или хотя бы поймать взгляд его. Кто-то находился в стороне, наблюдал и никак не мог осмыслить явление Иоанна Кронштадтского в дореволюционной России. Сейчас мы привыкли, что это чрезвычайный святой. А в его время было очень много тех людей, которые, не понимая его, напрягались и начинали гневаться в сторону его. Они никак его не могли вместить. Чрезвычайное явление не монашествующий, не епископ, обычный священник, которого не могли даже понять. 25 лет служил, и священники Андреевского храма в Кронштадте многие считали его не чудотворцем, а большим чудаком. Те, кто рядом, не понимают. А вдруг даже монахи Святой Горы читают его, смотрят на него издалека и восхищаются его духовным состоянием, упиваются его духовным словом. Слово, которое звучит не только в формате мысли, а которое больше звучит в формате духа. Слово наполнено не только информацией и логикой. Слово наполнено духом. И поэтому есть такое выражение «священное писание». Священное Писание священно не только потому, что оно рассказывает исторически священную историю. Священное Писание наполнено благодатью Духа Святаго. И поэтому когда-то Амвросию Оптинскому один человек досадовал, что он не понимает текст Псалтырии. Амвросий Оптинский ему говорит: «Читай! Бесы понимают и трепещут, потому что Псалтирь и все Священное Писание наполнено благодатью Духа Святаго, так же, как святая икона, так же, как святые мощи, так же, как крестное знамение и святая вода вмещают в себя энергию Божества, которую православные люди называют благодатью Духа Святаго. Православные люди живут благодать Духа Святаго, не понимают, а живут, потому что ее понять нельзя. Как только ты начал что-то понимать в духовном пространстве, ты спустился в формат этого мира, где все рационально, понятно, оформлено, а Бога нельзя заковать в рамки формы. Бог требует свободы, Дух Святой не может жить в клетке. Дух Святой не оформляется и не ограничивается. Монахи Святой Горы, современники святого праведного Иоанна Кронштадтского, обычного священника города Кронштадта, пригорода Петербурга, восхищались его духовным состоянием, упивались его духовным словом. Даже не каждый афонский монах мог вместить глубину его духовного слова, и поэтому до революции они услышали слово Иоанна Кронштадтского: «Имя Божие есть Бог». Они поняли, что он говорит о чем-то чрезвычайном, очень высоком. Они поняли...

0: Дрогнулись, затрепетали, но не каждый смог оформить это слово. Имя Божие есть Бог. А те, которые начали пытаться вместить эту истину в формат логики, мысли, они родили плохое явление на Афоне, как имяславие. Вернее, само имяславие это было, имело зерно, но они неправильно им воспользовались. Как ребенку дать твердую пищу, которую он еще не может переварить. И она ему все свернет внутри, испортит. Смотрите, святая гора живет 1000 лет духовной жизнью. Святогорцы удивляются его учению. Святогорцы говорят, мы удивляемся этому духовному явлению дореволюционной России. А ведь дореволюционная Россия уже заболевала этими событиями предреволюционными, событиями, которые заставили русский народ отступить от Бога, рушить храмы, убивать священников. Это уже была дореволюционная Россия. И вдруг в этом состоянии нашей Родине дается такой светильник, удивительный, невмещаемый людьми. Иоанн Кронштадтский говорит эту формулу духовную, имя Божие есть Бог. Это подчеркивает его внутреннюю духовную молитвенную жизнь. Значит, он жил Иисусовой молитвой, он жил благодатью имени Христова, которая связана с самим Христом. Значит, он все время внутри себя твердил: Иисусе сладчайший, Иисусе, Иисусе, Иисусе. Сейчас люди пытаются вернуться к этой древней традиции, Иисусовой молитве, умному деланию. Но настолько далеко ушли от этого. Книги есть, разговоры есть, понятия нет. Выронили тончайшие моменты умного делания Иисусовой молитвы. Сейчас все, кто начинает говорить о этом делании или пытаться хотя бы его повторять, все начинают опираться: внимание, внимание, внимание, на молитве должно быть внимание. И уходят в рассудок. А молитва живется не рассудком. Рассудок привык все оформлять, завернуть форму, а Бога нельзя оформить. И поэтому у них не получается Иисусова молитва, потому что они напирают на рассудок, опираются и пытаются иррациональное ограничить рациональным. Но Бог-то не ограничивается. Его нельзя поймать и завернуть в обертку. Как только ты его поймал и завернул, и он там умер, и Бога нет. Потому что Бог не мыслится, Бог живется. Вот так читается, вот так творится Иисусова молитва. Она не мыслится, Иисусова молитва. Она живется неоформленно. Естественно, именно живется. Как мы дышим? Мы не планируем вдох и выдох. Есть такая шутка: начал думать, как дышать, и задохнулся. Вот так же в духовной жизни. Духовная жизнь не оформляется, не планируется рационально. Она просто живется. И поэтому кто хочет войти в это таинство Иисусовой молитвы, которое живется не в голове, а в сердце, он просто должен твердить и твердить и твердить ее именно в сердце: Иисусе, Иисусе, не мыслить. И когда ты прочитаешь 3 миллиона раз, вдруг в сердце она начнет жить естественно. Просто сердце начнет внутри себя все время говорить: Иисусе, Иисусе, Иисусе, Иисусе сладчайший. Сердце живет, а голова мыслит. Так вот, духовная жизнь, она не мыслится. Профессора все пытаются мыслить о Боге и никак к Богу не придут. О Боге говорят, а Бога поймать не могут, потому что Бог не с очком ловится, не руками хватается. Он живется, естественно, внутри твоего сердца. Удивительное явление, Иоанн Кронштадтский. Мы часто привыкли оправдывать себя тем, что мы же не монахи. Иоанн Кронштадтский просто встанет напротив нас, посмотрит нам в глаза и скажет: «Но ведь и я же не монах, я же был мирской священник, я был постоянно в гуще людей, меня тянули туда-сюда, тысячи забот, тысячи вопросов, но я же смог жить так Бога, очень точно, чутко, трепетно. А почему ты не можешь? Никогда не говори: я же не святой». Ты можешь сказать: к сожалению, я не святой. То, чтобы ты стал святым, Бог для этого все отдал, даже жизнь свою отдал. На крест пошел ради того, чтобы ты стал святым. Но чтобы ты стал святым не своими делами, не своей праведностью, а чтобы ты стал святым Богом. И поэтому, чтобы стать святым, это нужно не только дела делать добрые, милосердные. Этого недостаточно. Ты этим можешь загордиться. Чтобы стать святым, нужно постоянно теснить внутрь себя Христа: «Иисусе, Иисусе, Иисусе, Иисусе, Иисусе». И тогда не ты станешь святым, а просто Бог будет внутри тебя и будет освещать тебя изнутри, будет освещать твои мысли, будет освещать твое слово, будет сопутствовать твоим делам. Вот что такое святой. Это не великий человек, наделавший много великих дел. Ни в коем случае. Святой – это тот, кто уступил место Богу внутри себя. И он святой Христом, а не сам собой.
1: Братья и сестры, вы слушали слово протоиерея Сергия Баранова, настоятеля собора святого Иоанна Кронштадтского и храма Табынской иконы Божьей Матери, духовника скита в честь Святого Духа, секретаря Орской епархии Оренбургской области.

Наша передача посвящена столетию со дня представления ко Господу великой княгини Ольги Константиновны Романовой, королевы Греции.

Ольга Константиновна была внучкой императора Николая I и дочерью великого князя Константина Николаевича, генерал-адмирала русского флота, активного политического деятеля. Она родилась 3 сентября по гражданскому календарю 1851 года в Павловске. Провела детство в резиденциях родителей в Павловске, Стрельне, в Мраморном дворце в Петербурге, в Орианде в Крыму. С юности отличалась большим умом, серьезностью, интересом к литературе и искусству, знала 5 иностранных языков. Большое влияние на будущую королеву оказал святой праведный отец Иоанн Кронштадтский, часто бывавший в семье и духовно окормлявший ее мать, великую княгиню Александру Иосифовну. В 1867 году, выйдя замуж за короля эллинов Георга I, она переехала в Афины, но до конца своих дней, любя Грецию и греческий народ, оставалась в душе русской и говорила: «Родины нельзя забывать. Может ли кто-нибудь мать заменить мне?» Покинув Россию в юном возрасте, Ольга сразу соприкоснулась с важнейшими политическими вопросами, став надежной помощницей своему правящему супругу. Ее брак сложился удачно, семейная жизнь была пронизана любовью и принесла королевской чете 8 детей. В Греции королева Ольга занялась широкой благотворительностью и делами милосердия. Ее трудами в Афинах была построена крупнейшая в те годы образцовая больница «Благовещение», которая действует до сегодняшнего дня и, кстати говоря, расположена на проспекте, носящем имя королевы Ольги. В годы русско-турецкой войны она открыла женские медицинские курсы и сама оказывала помощь раненым. Не забудем ее заботы о пострадавших в результате землетрясений, о детской больнице и доме престарелых, о приютах для коллег, о женском образовании. В портовом Пирее она построила госпиталь для русских моряков, заболевших во время плавания. При госпитале имелась библиотека с книгами духовного содержания, произведениями классиков и свежими русскими периодическими изданиями, а также русская церковь с иконами, привезенными моряками из России. Рядом возникло и русское военно-морское кладбище. Ольга Константиновна говорила: «Надо, чтобы любовь и забота провожали людей до их последнего жилища». Патриотизм и православная вера составляли основу ее мировоззрения, смысл существования. Она говорила так: «Я не была бы в состоянии и не хотела бы жить на земле, не принадлежа к православной церкви. Я не могу, не хочу представить себя не русской и не православной. Только этим и живу, и радуюсь, и горжусь». Любовь к России она прививала и своим детям. Ее сын Георгий сопровождал русского цесаревича Николая в его путешествии на восток и спас его в момент покушения японского фанатика. По инициативе русской королевы эллинов в Греции были возведены новые храмы и многочисленные часовни. Церкви украшались великолепными иконостасами, выполненными в России. Она стала вдохновительницей сооружения крупнейшего в Греции православного собора, посвященного святому апостолу Андрею Первозванному и возведенному на месте его мученической кончины. Ольга Константиновна живо интересовалась отечественной культурой, была знакома с Чайковским, Гончаровым, Фетом. Ею был составлен и издан своеобразный поэтический календарь изо дня в день, извлечения и сочинений Лермонтова на каждый день. Русские поэты посвящали ей свои стихи. Для своего брата, поэта Константина Константиновича, известного под псевдонимом К.Р., она стала подлинной музой, поддержав его первые поэтические шаги. Ее часто величали «царица светлых вдохновений».

Воистину, она умела вдохновить окружающих на добро. Всматриваясь в духовный облик королевы Ольги Константиновны, видим и красоту ее души, и ангельскую доброту. Она была скорой помощницей для всех страждущих и немощных. И вся ее жизнь – сплошной подвиг любви и милосердия ко всем, прибегавшим к ней за помощью. Те, кто знал доброту сердца, просто боготворили ее. При этом Ольга Константиновна была очень естественна, скромна, так что некоторые пытались даже воспользоваться ее безотказной добротой. Жизнь королевы Ольги Константиновны – это служение России и Греции, забота о немощных и целая цепь личных страданий, понесенных в вихре войн и революций, утрат самых близких ее родных, годы в изгнании – все это останется в благодарной памяти потомков. И светлый образ этой жены-подвижницы, мироносицы, должен быть запечатлен в русских сердцах. Для больных она была как заботливая мать, которая и ночью дежурила у тяжко страждущих. В больницу, которую она обустроила, поступали заболевшие морские офицеры. Королева могла часами беседовать с ними, утешая их. Присутствовала при операциях, помогала врачам как сестра милосердия. А врачи, замечая недостаток в каких-то медикаментах или материалах, говорили, надо сейчас же написать королеве Ольге. И немедленно получали все необходимое. Вспоминается случай, когда врачи швейцарского госпиталя после ее посещения и вдохновленные ее светлым обликом восклицали «Теперь мы все делаемся монархистами». В 1879 году в русском флоте Ольга Константиновна числилась шефом второго флотского экипажа Балтийского флота. На предложение ей стать шефом гвардейского полка она ответила, что готова быть шефом для каждого русского полка. Но ей бы было приятнее быть шефом хоть самой маленькой, но морской шлюпки, дабы не порывать связи с родным русским флотом, который она любит и знает с детства. В 1908 году королева получила назначение ее шефом личного состава крейсера «Адмирал Макаров». После этого назначения она так восторженно записала «Благодарю Бога и нашего земного царя, что моя связь с флотом не порвана». Страшно волновалась весь день от этого известия. К морскому Андреевскому флагу королева Ольга всегда относилась с величайшим благоговением, как к святыне. Уходя в море, к ней обращались матросы. «Помолитесь за нас и за матушку Россию». Капитан первого ранга Гаршин вспоминал. Ее друзьями были моряки, а к матросам она относилась как любящая мать. И всю жизнь заботилась о них, горячо принимая к сердцу их радости и горести. В беспощадном огне революции погибла почти вся семья сердобольной матушки русского флота Ольги Константиновны Романовой. 20 век принес в жизнь Ольги Константиновны немало бедствий и потрясений. В 1913 году пал жертвой террориста ее муж, король Георг. Переехав в 1914 году в Россию, вдовствующая королева активно занималась благотворительностью, работала хирургической сестрой в госпиталях. В Павловске открыла собственный лазарет номер 4 и приют для раненых воинов. Сотрудничая с Российским и Греческим Красным Крестом, установила между ними важные контакты. Для сбора необходимых средств создала комитет Мраморного дворца, содержавший лазареты в Стрельне, несколько госпиталей, санитарный поезд. Ольга Константиновна, покровительница комитета по увековечиванию памяти моряков, погибших в русско-японскую войну, был воздвигнут в Петербурге храм Христа Спасителя, спас на водах, памятник всем русским морякам, погибшим в море, и она присутствовала на закладке в 1910 году и освящении в 1911 году этой мемориальной церкви. Ольга Константиновна возглавила комитет по празднованию юбилея святой равноапостольной княгини Ольги,
При непосредственном участии ее был возведен храм на родине святой покровительницы ее в Выбутах, поставлен памятник, построена часовня во Пскове, устроены благотворительные и образовательные женские учреждения в честь святой равноапостольной великой княгини Ольги, ее небесной покровительницы. Ольга Константиновна обладала даром вдохновлять и объединять людей вокруг всякого благого и святого дела, за которое бралась. Некоторое время после Октябрьского переворота она проживала в особняке своего брата Дмитрия Константиновича, рядом с Иоанновским монастырем, Песочная набережная, дом 24. Она часто посещала богослужения в Свято-Иоанновском монастыре. В голодное время 1918 года поддерживала монахинь-изгнанниц Лестинского монастыря, проживавших в одном из зданий обители. Покинув Россию, Ольга Константиновна некоторое время возглавляла Королевский дом Греции, став королевой-регеншей после смерти своего внука, короля греческого Александра I. В Европе ее вновь постигли тяжелые испытания. Она узнала о гибели на родине своих родных и близких людей, царской семьи и членов семьи Константиновичей. Ее младший брат Дмитрий Константинович вместе с ее зятьями Павлом и Георгием были убиты в Петропавловской крепости. Ее племянники Иоанн, Игорь и Константин, крестник Ольги, мученически погибли под Алапаевском вместе с великой княгиней преподобномученицей Елизаветой Федоровной.

Иоанн, Игорь и Константин причислены к лику святых Русской Православной Церкви за границей в 1981 году. В последние годы Ольга Константиновна жила, погрузившись в молитву, окруженная русскими иконами. На эмоциональное соболезнование она отвечала: «Одно дело суд человеческий, другое – суд Божий».

12 августа 1917 года Ольга Константиновна писала, горячо переживая за свою родину, Россию. «Все это пройдет, как проходили и другие такие же испытания, и Россия выйдет из них, возрожденной и закаленной. И кто знает, может, Господь помилует нашу родную землю, помилует из-за нескольких праведников, которых мы не знаем, а знает только Господь». В 1926 году, 18 июня, великая княгиня Ольга Константиновна, вдовствующая королева Эллинов, умерла в Риме. Только через несколько лет ее останки смогли перевезти в Грецию и упокоить в королевском некрополе близ Афин. В сентябре 2016 года в городе Салоники совместными российско-греческими стараниями был открыт памятник королеве Ольге. А в самой России ее светлый образ все ярче сияет для тех, кому ценны и важны ее духовные ориентиры, кто не забывает ее заслуг вместе с заслугами великокняжеской семьи Константиновичей, кто несет сегодняшнему поколению их вечно живой, немеркнущий свет и добрый пример. И сегодня, как и при ее жизни, многие обращались к ней, так и мы обратимся. Помолитесь за нас и за матушку Россию. Великая княгиня Ольга Константиновна, королева Эллинов, горячо любившая свою родину, матушку Россию. И веруем, она услышит и помолится.

Наша передача была посвящена столетию со дня представления ко Господу великой княгини Ольги Константиновны Романовой, королевы Греции.

монах Салафиил Филиппьев, исихаст «Практика молитвы Иисусовой». Эта книга – практическое руководство, основанное на опыте современных носителей древней православной традиции исихазма для всех, кто стремится к умному деланию и молитве Иисусовой, чтобы соединиться со Христом, который никогда не предает, не бросает и дает человеку истинный покой. Монах Салафиил Филиппьев подвязается в пустынной келье на святой горе Афон. Исихаст, тот, кто наедине с единым Богом, беседует и постоянно ему молится. Монах Феофан, Афон, XIV век. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Иисусова молитва. Глава первая. А что же дальше? Этот труд обращен к тем, чья душа, слыша Божий призыв о непрестанной молитве, откликается на него. Это не теория, не размышление о молитве. Это руководство к действию, основанное на опыте наших современников, принадлежащих к живой традиции исихазма. Кто при слове «исихазм» чувствует себя, наконец, вернувшимся домой, чьи руки ни за что не хотели бы расставаться с четками, чья душа обретает в Иисусовой молитве выход из всех тупиков, тот уже исихаст. Но встать на путь исихазма еще не значит пройти по нему. Да и трудно идти одному, без единомышленников, без взаимной поддержки и совета. Эта книга-памятка словно пароль, словно пропуск к своим. Она являет и общий план действия, и устав, по которому можно сделать первые и последующие шаги на пути исихазма, ибо истина исихазма проста и ясна. Все многочисленные книги о молитве Иисусовой в конце концов сводятся к ней самой, то есть к тому, чтобы с покаянием и смирением начать молиться Спасителю. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Иисусова молитва – сильнейшее оружие христиан, а данная книга – краткое опытное руководство по его применению. Глава 2. Иисусово делание. Христианство – сердце сего бессердечного мира, православие – сердце христианства, исихазм – сердце православия. Чтобы практически встать на путь исихазма, нужно быть воцерковленным чадом единой и единственной православной церкви Христовой. Слово «исихазм» происходит от греческого слова «исихия», то есть «тишина», «покой». Исихазм именуют также священным безмолвием. Практически исихазм состоит в занятии умным деланием, по-русски более точно называть это духовным деланием. Итак, исихазм – это духовное делание, сердцевиной которого – является непрестанная молитва. Соборный разум Церкви выбрал для занятия непрестанной молитвой удобнейшую, краткую, глубокую и точную молитву Иисусову. Поскольку Иисусова молитва обращена к нашему Спасителю Христу, а умное делание по своей сути также исходит от Господа Иисуса, то исихазм правомерно называть Иисусовым деланием. Глава 3. Ответ дает исихазм. Исихазмом могут и должны заниматься и миряне, и монахи, и священники, и архиереи, ибо ко всем без исключения обращены слова апостола Павла. «Непрестанно молитесь» 1 Фессалоникийцам 5:17, кратко и емко выражающие всеподобные призывы Священного Писания. Как это выполнить? Как можно непрестанно молиться? Никогда не выходить из храма невозможно. Выучить наизусть псалтирь и непрестанно повторять ее мало кому по силам. Ответ дает исихазм – учиться непрестанной молитве Иисусовой. Для принимающих монашество эти слова апостола Павла как заповедь повторяется при пострижении. В момент вручения четок постригающий говорит: «Прими, братья, меч духовный, ко всегдашней молитве Иисусове, всегда бы имя Господа Иисуса в уме, в сердце и устех своих иметь и должен еси, глаголе присно, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного», чин пострижения малую схиму.
А для чего нужно непрестанно молиться? Для чего нам исихазм? Если сказать кратко, то для того, чтобы всегда быть с Богом, обращаться к Нему, обращаться с Ним. Он – наш Спаситель, в Его руках – наша жизнь. Потому в молитве Иисусовой мы приносим покаяние, прося Господа помиловать нас. Мы непрестанно взываем к тому, кто дает нам прощение, исцеление, радость, покой, свободу и блаженство. Глава 4. В поисках исихазма. Откуда в наше время люди узнают об исихазме и молитве Иисусовой? Из книг, из проповедей, реже из личного опыта собеседника. Душа человеческая откликается, в ней появляется живой интерес к исихазму. В это время человек старается получить как можно больше информации, беседовать со старцами, пробовать самостоятельно творить Иисусову молитву. Через некоторое время интерес может ослабеть. Кого-то могут озадачить отличающиеся друг от друга практические советы и наставления святых отцов. Здесь, как это ни печально, энциклопедичность некоторых фундаментальных пособий по молитве Иисусовой становится неожиданным препятствием на пути. Теоретичность современных богословских писаний и проповедей может испортить впечатление об исихазме, если за теорией не чувствуется живого опыта богослова или проповедника, а потому к ним не возникает доверия. Искатель непрестанной молитвы может услышать от знакомых верующих и даже от людей, облеченных священным саном, что Иисусовой молитвой заниматься опасно, можно впасть в прелесть или сойти с ума. Тогда наш искатель может отправиться в некоторые известные монастыри, и там перед ним, возможно, откроется загадочная картина. Иисусову молитву знают, не отрицают и даже хвалят, но всерьез ею не занимаются. Может прозвучать и такая отговорка: нельзя заниматься Иисусовой молитвой без руководителя. И тут искатель молитвы печально посмотрит на замученного делами приходского батюшку, вспомнит еще 2-3 подобных священников соседских приходов, вздохнет и отложит четки на неопределенное время. Наш разговор с читателем мы с Божьей помощью начинаем ради того, чтобы для тех, кто серьезно заинтересуется непрестанной молитвой, такое неопределенное время никогда не наступало. Глава 5. Подходя к вратам исихазма. Нет нужды подробно останавливаться на аргументах против Иисусовой молитвы наподобие «впадешь в прелесть» или «сойдешь с ума». Святые отцы объясняют, что причины прелести и сумасшествия – это гордость, самомнение, доверие бесовским помыслам, жизнь по страстям, а не молитва, ни храм, ни христианство. Истинная молитва Иисусова, кроткая, покаянная, смиренная, наоборот, лучшая защита и лекарство от прелести, сумасшествия, страстности и бесовской одержимости. Более того, все православие пронизано исихазмом. Заострим внимание вот на чем. Исихазмом нужно заниматься только серьезно. Дабы принести благой плод, исихазм должен стать для человека делом всей жизни, а не так: один день помолился Иисусовой молитвой, на другой день помолился кое-как, а на третий совсем не до этого. Есть таинственные врата, за которыми только и начинается страна исихазма, начинается настоящее Иисусово делание. Этими вратами является ежедневное правило молитвы Иисусовой. Глава 6. Правило как начало. Итак, у кого-то первые опыты молитвы Иисусовой весьма робкие. Кто-то, напротив, с помощью призывающей благодати всем существом своим входит в молитву. Например, один наш знакомый после прочтения книги об исихазме часами ходил с четками по темному осеннему парку, твердя ставшую для него драгоценной молитву Иисусову. Со временем молитвенный порыв у многих иссякает бесследно или остается едва тлеющим. Границей между жизнью до исихазма и жизнью в исихазме является взятие на себя ежедневного правила Иисусовой молитвы с решимостью никогда с помощью Божией не отступать от него.
С этого времени человек становится исихастом. И пусть это только начало, только детский, ученический исихазм, но по своей сущности он составляет единое целое с самым настоящим исихазмом святых отцов. Принятие на себя ежедневного молитвенного правила для исихаста в чем-то подобно принятию крещения для христианина. Без этого не может быть положено начало новой духовной жизни. Чем же интересующийся исихазмом отличается от исихаста? Они по-разному отвечают на вопрос, что предпочесть – лекции об исихазме или сам исихазм. Интересующийся выбирает очередную, пусть и весьма увлекательную лекцию. Исихаст выбирает исихазм. С принятием ежедневного правила и Иисусовой молитвы начинается дело, начинается труд. Тут-то и выясняется еще одна причина, по которой многие останавливаются у границ исихазма, либо, попробовав занятие Иисусовой молитвой, вскоре оставляют это делание. Исихазм требует соответствующего образа жизни, постоянства, терпения, самоотвержения, духовного труда. А трудиться трудно. И что тут скажешь, действительно трудно. Только ведь нет другого пути к исполнению заповеди о непрестанной молитве, о постоянном богообщении, об утешительном неумолкающем покаянии, о светлой духовной радости. Глава 7. Продолжительность правила. Суть исихастского правила состоит в том, чтобы исполнять на деле заповедь о непрестанной молитве. На это нацелено всякое исихастское правило. Именно в живой непрестанной молитве заключается конечная цель. Можно сказать, что мы настолько исихасты, насколько много времени уделяем Иисусовой молитве. Молиться непрестанно – высшая цель, а начать можно с ежедневного правила любой продолжительности. Тут многое зависит от промысла Божия о каждом человеке, от духовного уровня молящегося, от обстоятельств его жизни и, конечно же, от благодати Божией. Продолжительность молитвенного правила исчисляется количеством молитв или количеством времени, отводимого на молитву. Например, молитвенное правило может начинаться с 30 Иисусовых молитв, либо с 10 минут и так далее. Правило может быть таким – 50, 100, 1000, несколько тысяч Иисусовых молитв, либо оно может исполняться по времени – 30 минут, 1 час, несколько часов. Счет по количеству молитв был более распространен в древности. Для этой цели использовались четки различных видов – от камушков, засечек на посохе, до веревки с узлами. Современные четки могут быть из разного материала и разной длины. Классическими можно назвать плетеные четки на 100 узелков. Поскольку молитвенные четки освящены многовековой практикой и являются символом исихазма, то их имеют, носят и перебирают при молитве почти все исихасты, включая тех, кто меряет молитвенное правило временем. Измерение молитвенного правила определенным количеством времени – также древняя практика. Исихасты измеряли время молитвы по движению солнца, луны, звезд, с помощью песочных и солнечных часов, молились, пока горит лампада или свеча. Глава 8. Какое правило выбрать? В исихазме важно следовать традиции, старец-ученик. Вместе с тем молитва есть осуществление православного аскетического принципа соработничества, божественной благодати и человеческих усилий. По-гречески это называется синергия. Поэтому рассудительные старцы в ряде вопросов, связанных с молитвой, не навязывают своих безоговорочных требований, а разрешают начинающему молитвеннику допустимую свободу для приобретения личного опыта. Так поступал, например, старец Кирилл Павлов. Эта свобода может распространяться, в частности, на первоначальный выбор молитвенного правила. Человеку нужно опытно попробовать ту или иную продолжительность ежедневного правила Иисусовой молитвы, дабы правило не оказалось с одной стороны непосильным, а с другой неоправданно коротким.
Не следует спешить с окончательным выбором ежедневного правила. Не полезно давать преждевременные обеты, ставя себя в необдуманно жесткие рамки. Что хорошего, если, взяв правило выше сил, начинающий молитвенник не справится и разочаруется в исихазме. У кого-то с Божьей помощью, может быть, и получится взять сразу продолжительное ежедневное правило и твердо держаться его, но зачастую борьба в этом деле идет за каждую минуту, за каждую молитву. Один наш знакомый, живущий в миру, обремененный заботами и трудностями выживания, решился взять ежедневное правило Иисусовой молитвы продолжительностью 15 минут, но спустя некоторое время был вынужден сократить правило до 10 минут. Началом ежедневного исихастского правила может стать сотница 100 Иисусовых молитв по четкам. Впрочем, другой знакомый нам делатель молитвы в миру, периодически вычитывавший сотницу, при установлении ежедневного правила умышленно взял 50 молитв Иисусовых с тем, чтобы 50 читать обязательно, а сотницу – по возможности. Принцип, на котором основывался этот человек, разумен. Лучше установить несколько меньший объем правила и не отступать от него, чем, взяв большое правило, потом не всегда его исполнять. При посильном правиле есть возможность читать молитвы сверх установленного объема. Более продолжительные правила, которые несут в том числе и миряне, составляют 1 час, либо 300-500 Иисусовых молитв. Чаще всего правило Иисусовой молитвы исполняется человеком в одиночестве, но возможно и совместное исполнение правила несколькими молящимися. Допустимо чередование. Часть правила может быть исполнена совместно, а часть – в одиночку. Выбор между индивидуальным и общим исполнением правила связан прежде всего с психологическим типом личности. Один человек не может сосредоточиться при совместной молитве, а другого она, наоборот, подбадривает и вдохновляет. Главным преимуществом индивидуальной молитвы является возможность достичь лучшей собранности, сосредоточенности, покаянного настроя. Достоинством общей Иисусовой молитвы является организованность. Вместе легче не пропустить правила и не заснуть во время него. В миру общая Иисусова молитва возможна, если несколько членов семьи готовы исполнять исихастское правило. Прекрасно, если вместе со взрослыми будут молиться дети, сколько смогут. Для монашествующих общее правило Иисусовой молитвы возможно, если оно оговорено уставом. Когда в 1992 году автор этих строк поступил в Валаамский монастырь, там совершалось небольшое общее правило Иисусовой молитвы в храме. Теплое, благодатное впечатление от ежедневного совершения того правила сохранилось в его душе на всю жизнь. В монастырях, где общее правило Иисусовой молитвы не оговорено уставом, оно может исполняться несколькими единомышленниками келейно. Глава 9. Стена, отделяющая от Бога. Прежде чем перейти к описанию индивидуального и общего правил Иисусовой молитвы, скажем об их важной составляющей. Перед началом правила очень полезно принести покаяние в грехах и помыслах прошедшего дня. Это покаяние не освобождает от открытия этих же грехов и помыслов в церковном таинстве исповеди при свидетельстве священника, но и при каждом личном принесении покаяния человек получает от Бога некоторое духовное очищение. Это можно условно сравнить с тем, что человек каждый раз перед едой моет руки, подобие дневному личному исповеданию перед молитвенным правилом. Но через определенное время он обязательно моет и всего себя, подобие обязательной полной церковной исповеди. Лично исповедав Богу грехи и помыслы, мы приступим к ежедневному молитвенному правилу с очищенной совестью. В противном случае наша духовная нечистота будет как стена закрывать от нас Бога. Иногда делатель молитвы долгое время терпит поражение на своем ежедневном правиле, не догадываясь, что ключом к молитве является предварительное покаяние и исповедь.
Существует три основных варианта такой исповеди. Первый – записывать грехи и помыслы прошедшего дня. Это потом послужит основой для исповеди в храме. Второй – добровольно исповедовать в беседе помыслы старцу или опытному единомышленнику. Этот вариант ценный, но редкий. Собственно, этой цели и служит монастырский обычай ежедневного исповедания помыслов своему старцу или старице. Третий – после вступительных молитв ежедневного правила Иисусовой молитвы принести в душе покаяние в грехах и помыслах прошедшего дня. Этот способ может сочетаться с двумя другими. Итак, непосредственно перед началом правила Иисусовой молитвы очень полезно принести покаяние, а дальше сама Иисусова молитва будет живым непрестанным покаянием. Глава 10. Последование индивидуального правила Иисусовой молитвы. Индивидуальное правило Иисусовой молитвы может строиться следующим образом. Первое. Молитвами святых Отец наших Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь. Царю Небесный, Тресвятое по Отче наш, Господи, помилуй 12 раз, слава и ныне. Приидите, поклонимся. Второе. Личная исповедь грехов и помыслов минувшего дня перед Богом. Третье. Чтение молитвы, одарование молитвы. Молитвами Пресвятой Богородицы, Архангела молитвы Салафиила, молитвами старца, духовного руководителя или сотайника в молитве, даруй мне, Господи, молитву Иисусову, покаянную, непрестанную, умную, сердечную, самодвижную, чистую, спасительную. Да всегда молюсь о Тебе, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного, грешную. Четвертое. Чтение Иисусовой молитвы по времени или по количеству, по четкам. Пятое. Достойно есть, слава и ныне, Господи, помилуй 3 раза, благослови, молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь. Совершая основную часть ежедневного молитвенного правила, пункт 4, нежелательно чередовать Иисусову молитву с какой-либо иной молитвой, например, с Отче наш, Богородица Дева и другими. Лучше не нарушать монолитности правила Иисусовой молитвы и не вставлять другие молитвы на десятках, сотнях и так далее. Это способствует достижению поставленной цели – сжиться с изначально выбранной нами молитвой Иисусовой. Применение других молитв в данном случае будет отвлекать внимание, мешая укорениться навыку. Чтение молитвы вслух или про себя зависит как от индивидуальных особенностей личности, так и от внешних обстоятельств. Идеальным условием для гласной, произносимой вслух молитвы, является уединение. Возможность постоянно уединенно молиться вслух, чтобы при этом не слышали окружающие, имеют пустынножители и люди, живущие в миру одиноко. Гласной молитвой не стоит пренебрегать, нужно использовать ее ценные возможности. Навык во внешнем ведет к навыку во внутреннем. Поэтому те, кто учится Иисусовой молитве, начав с ее устного чтения, создают прочный фундамент для дальнейшего исихасского делания. Довольно часто внешние обстоятельства в миру или в общежительном монастыре не дают возможности совершать правила Иисусовой молитвы гласно. Но и в таком случае можно находить способ временно уединяться, было бы желание. Однажды, по милости Божией, довелось пообщаться и перенять опыт молитвы у одного пожилого монаха. Особенностью этого человека являлось то, что он практически непрестанно творил Иисусову молитву вслух. Он шептал молитву, когда слушал собеседника, когда вкушал пищу, когда шел, когда чем-либо занимался. Прерывался он только, когда сам говорил, а потому старался говорить исключительно о важном. Причем этот монах всего несколько лет в юности жил уединенно в горах Кавказа, а всю свою последующую долгую жизнь провел в гласном делании молитвы, подвязаясь в многолюдном городском монастыре.
Гласная Иисусова молитва помогала ему жить сосредоточеннее, ограждаясь от искушений. Этот пример все же особенный. Обычно же у молящихся гласная Иисусова молитва со временем сама утихает и уходит внутрь. Неожиданно человек замечает, что он молится уже безгласно. Периодически Иисус... Этот пример все же особенный. Обычно же у молящихся гласная Иисусова молитва со временем сама утихает и уходит внутрь. Неожиданно человек замечает, что он молится уже безгласно. Периодически Иисусова молитва опять выходит на поверхность,

0: именно в таком отношении. Не выяснились вот такое же отношение, например, как к трезвости православной, которая была очень мощная православная трезвость, это была до революции.
1: Отец Всеволод Рождественский, да. Там десятки тысяч, да, были, то есть, да, крестные ходы.
0: То есть были крестные ходы, общество трезвости, вот эта икона неупиваемой чаши, этот Серпухов и так далее. Вот. А когда эпоха началась возрождения церкви в 90-е годы, нас, православных, благословленных, действующих уже по благословению тоже, православных людей, трезвенников, очень относились очень странно. На нас, они ассоциировали нас с какими-то сектантами, с какими-то раскольниками и так далее.
1: Я, если позволите, вставлю, что вы говорили, что первые 3 или 4 года на крестный новогодний ход вообще, да, только были одни миряне.
0: Ну, миряне, да. Ну, так не, ну, иногда приходили, конечно, священники, бывали, но это совершенно не сейчас, которых я иногда столько священников, что их и не сосчитать. Угу. И у нас были случаи, когда мы начали молиться, помню, на могиле уже окончания крестного хода, это мы посещаем 3 священника Рождественского, батюшки Владыки Иоанна и Владимира Алексеевича Михайлова. И вдруг мы смотрим, священник отслужил молебен, который все время проходит, самая значимая могила там на Александро-Невской лавре, упокоение места Владыки. И он пришел, вы здесь, вот, мы рассказали, он говорит, я с вами послужу. И послужил с нами. То есть Господь послал в утешение нам священника, вот так вот, это в морозный 1 января день, когда все там очухиваются только после диких, да, после беснования.
1: Это именно 1 января, да.
0: Беснования такого.
1: Скоро около 9-10 утра на литургию. То есть это настоящий, как раньше бы выразились, гражданский подвиг, можно так сказать, тех, кто там собирается.
0: Да. И мы первые, так как мы трезвенники, мы этого ничего не знаем, не боимся, мы понимаем, что Новый год – это такая смена злодейств, такой старый, мерзкий, развратный, гнусный, отвратительный старый Новый год, погрязший в крови, во всех гнусностях мерзких, передает свой как бы опыт молодому мальчику.
1: Чтобы развратить уже.
0: Чтобы его уже развратить изначально. Самых малых. Это молоденький Новый год, ага. Развощекий такой еще, непокрытый следами гнусности всех этих. Он ему рассказывает, что, мол, вот как ты здесь людей будешь спаивать, как ты людей будешь соблазнять, как ты будешь натолкать их на грех. Ну, это такие переодетые бесы. Мы знаем, что раньше бесы являлись в виде там русалок, водяных, чем этих потом, леших.
1: Кикимор и так далее.
0: А сейчас Баба-Яга, Змей Горыныч, они любили рядиться. Но в те годы эти люди как бы понимали, что... А сейчас в инопланетян, потом в этих, в НЛОшников, потом, как их называют, детишек соблазняют в виде там этих всяких мерзостей, каких, я даже не знаю. Лучше этого не видеть.
1: Лучше не знать, да.
0: Да, Маша? Ну вот, Маша. Ну, прости, Маша, мы... у нас была тема, в общем, детская литература, но как-то вот Вячеслав Вячеславович...
1: Нет, ну если позволите, вот Маша сказала, что в Бабу-Ягу могут рядиться люди, конечно, и в кикимор, и в прочих, но если говорить конкретно про этого персонажа, то есть мнение ученых, что это все-таки была живая женщина, которая вот так себя вела. То есть та самая Баба-Яга, которая через 1000 лет до нас дошла, вот такая. Но то есть это... была некая злая колдунья, она была реальная, она была и так далее. Но это, как говорится, сейчас не...
0: Ну, они злые колдуньи сейчас есть.
1: Ну, в общем-то, да, только они сейчас уже легальные и прославляемые, а та жила в какой-то избушке, в каком-то лесу, а сейчас, конечно, это, можно сказать, избушку поставили в центре города.
0: Она там, по-видимому, жила вместе с Дарвином.
1: И ходите к ней. Дарвин
0: внедрял того, что Бога нет, все позволено, и люди сами по себе родились из плазмы какой-то, из грязи, они из грязи так самозародились.
1: Ну, поскольку у нас стихийно возникла беседа о плохих и хороших девочках, мы сейчас Машу попросим прочитать стихотворение, да, «Огни и Барто»,
0: вот, перейдем,
1: так сказать, разбавим середину, да, нашей беседы. Стихотворение замечательной советской детской поэтессы «Огни и Барто», называется «Любочка». Почитать.
2: Стихотворение «Любочка». Синенькая юбочка, ленточка в косе. Кто не знает Любочку, Любу знают все. Девочка на празднике, соберутся в круг. Как танцует Любочка.

0: бабочка лучше всех подруг. Кружится и юбочка, и ленточка в косе. Все глядят на Любочку, радуются все. Но если этой Любочке вы придете в дом, там вы эту девочку узнаете с трудом. Она кричит еще с порога, объявляет на ходу: «У меня уроков много, я за хлебом не пойду». Едет Любочка в трамвае, она билета не берет. Всех толкает, всех локтями раздвигая, пробирается вперед. Говорит она, толкаясь: «Фу, какая теснота!» Говорит она старушке: «Это детские места». «Ну, садись!» — вздыхает та, синенькая юбочка, ленточка в косе. Вот какая Любочка во всей своей красе. Случается, что девочки бывают очень грубыми, хотя не обязательно они зовутся Любами.
1: Как раз вот можем поговорить, конечно, о тех стихах, о той музыке стихов, о тех детских песенок, чистыми, светлыми, зовущими к прекрасной жизни, переходу из юной жизни. И здесь мы видим, хотя стихотворение детское, но мы видим, что тогда уже детишки, они нуждались в воспитании, в правильном направлении. Вот мы не скажем, что это Любочка, по которой это такое сатирическое стихотворение было написано, что она такой образец. Но, по крайней мере, что-то она умела делать, что-то делала. Разносторонняя девочка, да, была. Вот. И я вспоминаю, я детских стихотворений не видел, я, помню, считалки. Там вышел месяц,
2: из тумана
1: вынул ножик из кармана. Буду резать, буду бить, все равно тебе водить. То есть стихи все время присутствуют.
2: А я знаю продолжение. А за месяцем луна, но лучше этого здесь не читать. Да?
1: Ну, понятно.
2: Да. Но удивительные были считалки. Через 30 лет помнишь их наизусть.
1: Да.
2: Как будто только вчера тебе рассказали, и они в голове остались.
1: Из-под горки катится голубое платьице, на боку зеленый прекрасный бант. Тебя любит капитан. Капитан молоденький, звать его Володенькой. Это дети собирались в кружок. Без этого не обойтись было. Я не знаю, как сейчас. Сейчас игра. Вы считаетесь, когда играете?
0: О, какие?
2: Ну, это и при нас было.
1: А нет, у нас эники-беники, си колеса, эники-беники, ба. Вот так.
2: Вот, и камень, ножницы, бумага, собственно, остались через сквозь десятилетия. Камень, ножницы, бумага.
1: А этого я уже не помню. Я не помню.
2: И вот эти, ну вот камень, ножницы, бумага были. Ну, давайте вернемся, так сказать, в лоно нашей беседы.
1: Мы беседу. Да мы не удалились, наоборот. Вот Машенька даже развеселилась, ей
2: очень
1: приятно.
2: Хорошо,
1: да. Мы надеемся, что ее подружки... А ты, Маша, не хочешь передать привет своим подружкам? Они будут смотреть и это самое, увидят тебя. Ты им помахаешь, а помашешь так ушки, там, какие у тебя, как их зовут?
0: Я хочу передать привет моей лучшей подруге Еве, моей сестренке Маше, моей сестре Лизе, моему брату Вове и моим друзьям. Это Максим, Константин и Алексей.
1: Вот. Ну ты потом, когда это все выложится в интернете, ты им всем сообщишь об этом. И у нас будет больше посетителей нашего канала. Это будет очень хорошо. Да, ну Вячеслав, пожалуйста.
2: Перейдем на светскую тему. И Сергею Евгеньевичу тоже эта женщина знакома. Какая именно, сейчас мы все узнаем. Это буквально новость последней недели. В рамках изучения своей любимой поэтессы ленинградской советской Ольги Федоровны Бергольц искал людей, которые могли бы жить до сих пор и знать ее по-настоящему именно в связи с творческими какими-либо работами совместными. И представьте себе, что такой человек есть. Есть он до сих пор, он и теперь жив. 65 лет назад, а именно в 1961 году, был поставлен в театре Комиссаржевской спектакль по сценарию Ольги Федоровны Бергольц «Рождены в Ленинграде». И там роль, кстати, Машеньки, играла Алиса Бруновна Френди. И вот, желая пообщаться с Алисой Бруновной по этому поводу, чтобы что-то было рассказать всем интересующимся творчеством, как Ольги Федоровны, так и Алисы Бруновны, я отослал письмо в БДТ Товстоногова. Сейчас его зачитаю. Это все очень коротенько, но я думаю, достаточно.
1: А почему в БДТ? Она сейчас связана.
2: Она актриса БДТ. Вот сейчас. И давно уже, много лет. С удивлением узнал, не являясь, конечно, театралом, что у БДТ Толстоногова уже несколько лет нет худрука. То есть после увольнения Могучего роль худрука исполняет по умолчанию главный художник Кочергин и директор Архипова. Это мне нужно было знать для того, на чье имя, собственно говоря, обращаться. Вот письмо, отправленное на прошлой неделе. Уважаемые Татьяна Сергеевна и Эдуард Степанович, вас беспокоит автор книги об Ольге Бергольц «И лжи заржавеет печать» Улыбин Вячеслав Вячеславович. В настоящее время я собираю дополнительные сведения о поэтессе для новой работы о ее творчестве. Фактом ленинградской театральной истории является то, что в 1961 году Алиса Бруновна Фрейндлих сыграла в спектакле «Рождены в Ленинграде» по сценарию Бергольц свою первую драматическую роль. Прошу содействия в моей встрече с актрисой с целью выяснения обстоятельств этой работы. Уверен, что творческий тандем Алисы Бруновны и Ольги Федоровны, состоявшийся 65 лет назад, будет интересен и современному читателю. Заранее благодарю за содействие. С уважением, Улыбин ВВ. И телефон свой оставил. И я получил ответ, дорогие товарищи. Ответ пришел через 2 дня, тоже по электронной почте. Да здравствуют новые технологии. Уважаемый Вячеслав Вячеславович, мы передали ваше письмо Алисе Бруновне. Она благодарит вас за обращение и передает пожелание удачи в вашем труде, но, к сожалению, в силу различных обстоятельств, встретиться с вами не сможет. Надеемся на ваше понимание. И мой ответ. Благодарю за ответ. Передайте, пожалуйста, Алисе Бруновне мои искренние пожелания крепкого здоровья и активного творческого долголетия. С уважением, Улыбин ВВ. Вы знаете, как камень от сердца вот спал, потому что, ну вот уйдет человек, мы все смертны. А я себя буду спрашивать, что ж ты сидел, ничего не делая, а тут я спокоен. Ну, смог и не захотел. Или захотел, неважно, но ни встреча не состоялась по тем или иным причинам. И я сейчас понимаю, что, ну, значит, это и не должно быть явлено, по крайней мере, через мои руки. Поэтому всем желаю вот такого спокойствия, уверенности, что сделал все, что мог, и главное успевать. Не прям вот бежать, высунув язык, но успевать, потому что, если говорить конкретно, возвращаясь к теме Бергольц, в прошлом году меня такая же мысль посетила, встретиться с автором на произведение Ольги Федоровны, и эти произведения были сыграны в 1970-х годах. Фамилия композитора Белов, я позвонил в консерваторию, созвонился, и оказалось, что он готов встретить меня, и вот я был у него в гостях, это было весной, а осенью его уже не стало. Ну вот я успел записать его воспоминания, он успел подарить мне книжечку, подписал, и важно, что я могу сейчас рассказать всем интересующимся творчеством, тем, что ничем не заменить живое общение с живыми людьми, которые знали, а еще он сказал, а ты знаешь, что вот эта рука, которую ты только что пожал, она жала руку Шостаковичу, потому что он был ученик Шостаковича, и добавил, а Шостакович жал руку Рузвельту. Вот, дорогие товарищи, в общем, очень много интересных людей. Вот.
1: А Шостакович кому жал руку?
2: Шостакович жал руку Рузвельту, а он, как ученик Шостаковича, значит, жал руку ему, да, и так далее. То есть, понимаете, я думаю, что когда у нас будет выступление, может быть, ближе к осени, надеюсь, доживем, там мы как раз, я покажу тот диск, который мне подарил, может быть, мы поставим его, чтобы у нас зрители, точнее, слушатели услышали, что писал композитор Белов, это очень ценно.
1: А он начинается, видимо, звуком пожатия с этим главным.
2: Но неслышным, Сергеевич, неслышным.
1: Потому что, на самом деле, мы переходим, в самом начале мы говорили про Лоу Чесминскую, про Фоте, но дело Фоте и сейчас необходимо освободиться от влияния вот этих западных масонов чудовищ.
2: Когда мы говорим про актуальность тех или иных святых, мы обычно говорим об их духовной актуальности, что все мы грешны, и тот или иной святой нам помогает в тех или иных нуждах. Но есть 2 святых, дерзну сказать, их всего 2 за всю русскую историю, которые актуальны именно еще и в политическом смысле. Фотий – это 2-й святой, а 1-й – это Иосиф Волоцкий, которые боролись с вещами, которые, казалось, тогда побороть было невозможно. Значит, эта ересь, стыдливо именуемая Московско-Новгородской, она проникла во все поры.
1: На самом деле она жидовство.
2: Да, она проникла
1: она
2: во все.
1: В Википедии так называется.
2: И князи, и церковные, и мирские. То есть, фактически...
1: И глава Русской Православной Церкви.
2: Иосиф Волоцкий выходил, ну, едва ли не с картонным мечом против этой железобетонной рати. И когда Фотий также выходил против всех, вот, кто проник. Ну, если очень коротко сказать, Россия в части своей подпала под влияние англичан. Но не во времена Иосифа Волоцкого, а во времена Александра Первого. И он тоже выходил вот с этим картонным мечом, как тогда казалось. И ему говорили, ты не можешь, ты не остановишь вот этой своей рукой. Ты видишь, что это невозможно. Но эти люди сделали вот вещи, которые... Ну, собственно говоря, актуальны и по сей день, потому что у нас очень часто ссылаются на определенный, так сказать, туманный этот Альбион, который работает, работает, не покладая рук и так далее. И то, что вот Сергей Ильич говорил про эти летательные аппараты, это, как говорится, часть работы. А есть же еще то, что мы видим в области искусства и так далее. Мы можем литературный журнал современный открыть и там прочитать такие вещи, которые, ну, удивительны вообще даже были до 2014 года, они сейчас появляются. Понимаете? Поэтому вопросы эти актуальны, и мы будем обращаться, конечно, к этим святым с тем, чтобы, ну и сейчас бы у нас, вот, если бы был воздвигнут светильник. Вот отец Иоанн, собственно говоря, тоже очень был похож, вот у него книги были «Одоление смуты» и так далее, и люди почитали его за святого, вот как Сергей Евгеньевич, и почитают. Мы видим, что и вот в наше время был восстановлен тоже некий угодник Божий, который говорил о вещах политических. И он, кстати, говорил вот о книге, которой связана премия Сергея Нилуса, и говорил, что ведь не важно вообще, подлинник это или копия, или вообще не понять что. Главное, что действия, они показывают, что все это реально существует. И вот Сергей Евгеньевич, кстати, один из родителей вот этого имени, а именно Сергея Нилуса, который звучит, и были выделены определенные средства, чтобы там была ограда починена и так далее. Поэтому работа ведется, и мы только часть этой работы. И я очень рад, и Сергей Евгеньевич иногда себя называет винтиком Господним. Если я буду зубчиком, так сказать, этого винтика, ну, очень доволен. Так что есть над чем работать.
1: Да, вот о таких чудесах можно вспомнить, если мы сейчас здесь вспоминаем Афон, и я углубляюсь в эти вспоминания, связанные с посещением Рафаила Берестова. Он же создал монастырь целый, причем впечатление такое, что он нигде не числится, нигде не знает, и дорогу к нему никто не знает. Угу. Что к нему попасть надо с моря, приехать в определенное место.
2: И что-то не в корзине,
1: значит, подниматься. Туда подняться, ага. Выйти, а там монастырь. И все, когда, если наших некоторых афонских насельников для того, чтобы восстановить, к ним каждые полгода приезжала комиссия ЮНЕСКО, потому что там памятник, что крышу надо так крыть, таким-то деревом, таким-то железом, какими-то специально принесенными материалами, что нельзя применять там стеклопластик, нельзя применять там то-то, что оно должно быть как такое впечатление производить древности. То вот Рафаил Берестов построил монастырь, и ничего. Никто ему не может сказать, ничего сделать. То есть его сила в немощи соблюдается. Внешне он выглядит маленьким, он является такой лилипут, как бы, карлик такой, но добрый. Потому что, и вот мы целую ночь молились вот этой иконы Александра Невского с ним вместе, он проникновенно молится. А, и он уж прямо так и говорит, что в моем теле обычные люди долго не живут. Потому что не только это внешнее проявление, но и всякие внутренние органы, они таким образом устроены, что жизнь недолго. А вот он сколько живет. Он живет, несмотря на такие трудности, гонения. Кто такой его не гнал? Его из Нового Афона грузины гнали. И здесь, и там, и везде. И вот он прибыл на Афон, И там существует. А самое главное, у него там внутри, в этих горах, как мне монахи мне рассказывали, что у них огромный чудесный фарфоровый иконостас.
2: Фарфоровый?
1: Из фарфора. Я такой иконостас только видел в Праге. Не в Праге, в Чехии. Там есть чешская русская православная церковь, где изготовлен фарфоровый. И здесь. Мало того, что его подняли, его обретение, какая-то... Он очень любит по телефону разговаривать и помогает своими наставлениями, своей любовью, своей силой людей, которых никогда и не видел. на Афон женщин не пускают. И вот одна из дам наших российских позвонила ему, он ее там, и вдруг приходит, и даже имя ни он не знает, никто не знает. И вдруг какое-то проходит время, и приходят на Афон к нему эти ящики с фофором, с описанием, как его собрать. Она за один, за его наставление, все в ней перевернулось, и она создала такой фарфоровый иконостас, вот там у него скиту. Поэтому вот Рафаил, он такой, это чудо. Ему попасть, никто не знает, рядом монастырь есть, спрашиваешь, они обычно не говорят. И меня только вот великий подвижник благочестия, который инок Солофиил, который написал чудесную книгу, «Начальник тишины», начальник, ну и много других книг он написал. И вот написание этой его книги так подвинуло. Там все время чудесные события происходят. Эту книгу у нас на радио поставил спектакль, в котором Владимир Алексеевич участвовал, которая была роздана премия «Нилус», там что-то не 20 медалей,
3: да,
1: было,
3: да,
1: роздано всем участникам,
3: этом, да, да.
1: Всем участникам. И этот спектакль до сих пор слушается. Мало того, его поставил Уваров, это первая его работа на православном радио. И после этого, опять, главный режиссер театра, где недавно мы совсем смотрели вот «Вишневый сад», чудный,
3: да, чудный дядя Ваня.
1: Да, дядя Ваня.
3: Не могу не спросить...
1: дядя Ваня, правильно.
3: Сергеевич, не могу не спросить, а не пойдет ли Афон перед нашествием женщин? Как вы вот там были и будет?
1: Да Бог, это же мы не знаем. Мы же видим, что события настолько скрыты от наших глаз. Глобальные события. Что мы можем говорить про Афон, понимаете? Когда глобальные события происходят, которых мы не только предсказать не могли и никак не предсказать. Конечно, все возможно, понимаете? Попытки такие есть, но... Как можно попасть? Врата ада не одолеют церковь. Может, он до конца, до самого прихода во славе второму пришествию Господа нашего Иисуса Христа посуществует. Все возможно.
0: А когда-нибудь были женщины?
1: Никогда не было. Только Божья Матерь. Она там бывает, Божья Матерь. Многие отшельники ее видели, ее следы видели, ее ступочку. Есть даже фотография, уже получилась фотография. И вот как раз в Пантелеимоновом монастыре, по-моему, есть огромная работа, когда эта фотография снята. Там раздача хлебов была. Паломников очень много, и монахи Пантелеимонового монастыря раздавали хлеб. И там сняли этот момент, и вдруг там женщина стоит. Божья Матерь. Прямо видно, как она стоит в этой очереди за получением хлеба. И там с этим делом очень строго, конечно, но мы понимаем, что произойти может все, что угодно. Мы видим, что современные события такие, предвидеть и предсказать их просто невозможно.
3: Сегодня вот в метро видел, ну, не в первый раз, где-то женщине 65, может быть, 70, рваные штаны, ну, как будто ей 13 лет, да?
1: Да.
3: Вот, и таких вот их немало. И вот вспомнил, как вы говорили, что мы погружаемся в цивилизацию наив, ну, выражаясь по-пушкински, да, там и так далее. И поэтому это удивительно. Энергии, она, как ее еще и называют, нерастраченная нежность, она никуда не девается. И вот совершенно удивительным образом видишь вот то, что было лет 20-25 вообще немыслимо совершенно. А лет 40 эта же женщина сидела в платочке, вообще в другом во всем. И я это просто видел вот на своими глазами, и на двух-трех поколениях произошла вот эта вот метаморфоза. Может быть, я не могу сказать, что это к лучшему или к худшему, но явно, что такого, в общем, не было.
1: Не, ну, дело в том, что мы...
3: Это первое. А второе, да, сейчас, Ильич, извините, хотел бы сказать, что вторая метаморфоза произошла с юным поколением, которое, я не дерзну сказать, мне проще сказать, что оно в 1000 раз лучше нашего, но я очень осторожно выражусь, определенно, то есть у меня вот дети, последний доучивается в школе, я это все слышу как родитель, что юные девушки, да, вот в наше время в разных школах тоже приводил, они раньше так не выражались, как сейчас. То есть даже мальчики таким образом сейчас не выражаются, как девушки выражают свои чувства, да. И это тоже достаточно странно, потому что вот эта лексика, которую никто не поощряет, она расцветает, и она расцветает в том числе перед женским полом. Ну, конкретно вот идет мой сын, и с ним идут две девочки. Две девочки говорят такое, что мой сын вообще не говорит. Рядом с ним, понимаете, и это так громко и так далее. Вот. Это тоже такая особенность, которую, и не только я это замечаю, об этом сейчас пишут в газетах, в СМИ, что, ну, сложновато вот пройти, да-да-да, ничего не услышав. И вот это факт, понимаете. Я не говорю, что, ну, вот то, что слышим мы. И вот это вот, с одной стороны, значит, 70 лет рваные штаны, с другой стороны, может быть, 13 лет, и вот штаны не рваные, а вот эта вот определенная лексика, это не то, что прямо смыкается, но достаточно вот такие впечатления накладываются вот друг на друга просто.
0: Это которую вы видели, женщина?
3: Ну, где-то 70. Старуха по прежним меркам, она это старуха.
0: Она хочет обратиться в свою молодость.
3: Конечно.
0: Она хочет вернуться к этим временам.
3: Конечно. Я, более того, я скоро увижу, что они будут в варенках ходить. Раньше были джинсы, их варили в 90-е годы. В прямом смысле бак брали, там кипятили воду, заливали химию, варили. И скоро я увижу 70-летнюю женщину в варенках бегающую. Но пока я до этого не дошел. Я же не возражаю. Пусть человек ходит в рваных штанах. Пусть ему там будет 90 лет, и она ходить будет в варенках. Я только за. Но для меня это удивительно. Вот я просто дивлюсь своими, вернее, делюсь своим удивлением не более чем. Я же ее не осуждаю. Но говорю, что немножко вот это вот...
0: Она видит, как нынче уходит молодежь.
3: Конечно.
0: И она хочет воплотиться в
3: молодежь. За одним маленьким исключением. Молодежь тоже уходит в рваных штанах. Вот. Но... Она как-то по-другому, понимаете, какие-то у нее по-другому рваные штаны. Я могу поделиться той модой молодежи, о которой нам говорили на родительском собрании, вот буквально это было 5 лет назад, с другими детьми, когда говорили, ходил, да, раз зовут, ну должен же кто-то ходить на родительские собрания, в том числе и я ходил. И вот зауч школы выступала и говорила, что, но это я подчеркиваю, это было 5 лет назад, потом это ушло, что... Две моды. У девочек 9, 10, 11 классов, они все ходят с длинными распущенными волосами, все. А мальчики почти все ходят с носками, у которых нет, вот так наискосок, у которых нет задника. То есть носки, они срублены под пятку под углом 45 градусов. А у кого этого нету, они специально спускают себе эти носки и ходят. Просто вот такой факт сказали. А потом это ушло. Стали нормальные носки, у кого-то стали прически, понимаете, и так далее. Александр, это просто мое родительское впечатление.
1: Мне кажется, что...
0: старших классов, и даже не старших, а младших, они все ходят с распущенными волосами.
3: Замечательно. Ну, тогда это было новелл, понимаете. Значит, не все тогда ходили, раз об этом, ну, зауч говорил. Всего 5-7 лет прошло, и как все изменилось?
0: Сейчас все ходят, и их больше не ругают, потому что так все ходят.
3: Я не возражаю. Пусть все ходят, ну, вот я говорю, оно меняется. Потом, может, будут все ходить с узлами на голове.
1: Нет,
3: или с рожками с этими двойными.
1: Я тут только за. Даже критикуя вот эти грехи, мы способствуем их распространению. Давайте не будем говорить, как они... Особенно про носки меня удивило. Так. Мой внук все время ходил в разных рассказах. Я знаю. Он очень любил разные.
3: Давайте
1: носки.
3: Закончим про молодость и про их особенности. Строчка из Ольги Бергольц. Очень простая. И молодость по-прежнему права.
0: Уважаемые радиослушатели и зрители нашего канала, в студии православного радио Санкт-Петербурга были его бессменный руководитель Васильев Сергей Евгеньевич и историк Улыбин Вячеслав.
1: Ну, надо тебе... И Маша, наша дорогая Маша, которая сегодня так оживила нашу передачу.
0: До новых встреч!

0: Мир вашему дому, дорогие братья и сестры! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня в эфире слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова, житие священномученика Маркела, евангельское чтение с толкованием и страниц книги «День за днем. Подарок Божий. Записки дневника священника». Рубрика «День в истории России. Душеполезное чтение». В неделю вторую по Пятидесятнице, посвященную преподобным отцам Афонским, проповедь протоиерея Андрея Ткачева о святых афонских подвижниках. Продолжение чтения книги монаха Салафиила Филиппьева «Исихаст. Практика молитвы Иисусовой». Далее передача детям. 19 июня 1914 года родился известный богослов, проповедник, подвижник веры и благочестия XX века, митрополит Сурожский Антоний. Мы предложим вашему вниманию его живое слово о царственном священстве. А в завершении архивная запись беседы митрополита Антония Сурожского с руководителем православного радио Санкт-Петербурга Сергеем Евгеньевичем Васильевым.
1: Слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова.
2: Вот, возлюбленные братья и сестры, преподобные удалялись в леса и пустынные места, но все равно творили добрые дела людям, которые нуждались в подкреплении не только тела, но и духа. Вот так и мы, возлюбленные, хотя живем в большом городе, но каждый христианин нуждается в поддержке. Каждый христианин хочет, чтобы его душа была приготовлена к Царству Небесному. Поэтому мы и открываем двери, чтобы наше сердце приняло в себя Господа Христа Спасителя. А Господь говорит: «И вселюсь в вас, и похожду, и буду вам сыны и чери», глаголит Адонаи Господь. Вот, возлюбленные, как Господь возлюбит всех, кто возлюбил Его. Поэтому будем всегда стараться в зной и холод, в бурю и непогоду, спешить всегда в Божий дом, чтобы получить благословение Божие. Что же, возлюбленные братья и сестры, мы начертаем в сердце в сегодняшний день, а начертаем имя Господа Иисуса Христа, чтобы наше сердце было отдано Господу, чтобы наше сердце было как Игнатия Богоносца. Почему он был назван Богоносцем? Потому что в младенчестве его сам Господь Иисус Христос держал на руках и сказал: «Если не будете как этот роча, не войдете в Царство Небесное». И вот мы видим старца немощного, ведут на терзание. И когда бросили, вырастерзали, а сердце осталось, которое горело буквами, как сказано, золотыми, Бог. Вот поэтому называется Игнатий Богоносец. В сердце носил он Бога. Вот, возлюбленные братья и сестры, поэтому начертание в наш день, в сегодняшний, в нашем сердце должен быть Господь Бог Иисус Христос. Чаще открывайте божественное слово, чаще открывайте его для того, чтобы наше сердце наполнялось любовью ко Христу. Будем всегда помнить, что Господь простер руку помощи Петру утопающему. Господи, спаси меня, погибаю. И Господь в маловере почто усомнился. Вот так часто, возлюбленные, и мы, маловеры, усомняемся, но Господь все равно любит и нас не отбрасывает от себя. И подает руку помощи, и опять мы входим в корабль Христа Спасителя. Будьте в верной ладье, будьте всегда в этом чудном корабле, где находится управитель и рулевой сам Господь Иисус Христос. Что еще, возлюбленные братья и сестры, напомнить в сегодняшний день? Будем любить Господа, будем исполнять Его заветы, будем исполнять Его заповеди, о которых Он сказал: «Дети, любите друг друга», по слову Иоанна Богослова. Да? Если есть у нас любовь, значит, мы Христовы. Если нет у нас любви, а злоба, клевета, разные распри, раздоры, значит, нет Христа там. И страшно, возлюбленные братья и сестры, подходят жены плачущие, батюшка муж изменяет, муж дерется, муж избивает. Конечно, часто бываем, конечно, в этих грехах повинны и мы, возлюбленные. Когда посмотришь, когда углубишься, то видишь, что действительно и мы были местом этого порока, и мы были причиной этого греха. Поэтому жены, будьте всегда, как апостол Павел говорит, кроткие и молчаливые. Меньше говорите, но больше делайте, как были первые жены христианки. Подражайте Царице Небесной, которая научила нас кротости и смирению. Да. Как вы слышите в Евангелии от Луки, яко презрено смирение рабы своя. И вот, когда нужно научиться смирению, многие спрашивают, батюшка, как научиться смирению? Учитесь Царице Небесной, просите. Это великое милосердие, кто смиренный и кроткий. Они наследуют все, и Царство Небесное, и на этой, и на земле они уже испытают Царство Небесное. Смиренные и кроткие. Они духа злобы, смирением и кротостью все преподобные победили. Вот. Поэтому надо и нам стараться кротостью и смирением духа злобы победить. И тогда все будет хорошо. И покаяние пойдет, и молитва пойдет, и радость на сердце взыграет, и печаль отойдет. Да. Печаль, когда по Боге, что мы несовершенны, когда мы еще не встали на путь, это во спасение. А когда печаль, вот что-то не хватает, муж там, да, страсти бушуют человека, и он печалится об этом. Печаль мира сего, что делает? Смерть соделывает. О, возлюбленный. Поэтому печалиться только по Боге, чтобы быть во спасение. В чем же принесем покаяние в сегодняшний день, возлюбленные братья и сестры? Покаяние в том, что мы лены в молитве, нерадивы в подвиге, да, постовому. Прости нас, Господи. Да, может, кто и квасок с редечкой и с этим лучком кушает, а некоторые по слабости своей молочко. Я говорю, главное, людей не ешьте. Питайтесь, но не ешьте людей. А помните Бориса Годунова? Как блаженный-то говорит, Богородица молиться не велит за царя Ирода. А почему царя Ирода? А кто убил царевича Дмитрия? Вот видите как. Да, Богородица молиться не велит за царя Ирода. Вот. Как страшно, возлюбленные. Вот так и нам. Можно ли за нас молиться? Мы все грешные. Вот и должны объединяться в единой порыве, в едином духе, созидать Царство Христово. А Царствие Божие внутри вас самих, говорит Господь. Можно здесь и на земле разжечь такую злобу, такой ад, как мне вчера рассказали. Дельба произошла. Сыну, дочерям приехала старшая дочь, когда умер брат. Что вы, это все мне. Самой там и дальше есть, и все, и охота еще чего-то. И говорит, ну возьми, что тебе надо. А. Уже юрист рассказал, все прочитали. Нет, человек вот уже, видите, все мало, мало, мало. Помните, как я вам рассказ рассказывал, Льва Толстого? Как человеку сказали в Киргизии, сколько нужно земли человеку. Помните? Он говорит, сколько обежишь, вся твоя земля. Этот помещик. И он бежит, и там как будто там хорошо, и там сенокос хорошо, а здесь пашня будет. Ага, солнце-то, он сказал, да солнце, а как солнце зайдет, то уже земля не твоя будет. Дай-ка еще, и вот, еще кусочек-то заверну, чтобы и моей опять будет земли. И завернул, упал и испустил, что? Дух. Вот так, возлюбленные братья и сестры, мирские миражи притягивают часто людей. Все нам мало, а когда сложим руки на груди, то сколько надо метров земли? 2 метра земли. Вот так и отмеривается. Поэтому будем всегда, как Господь нам заповедует, будьте милосердны, как Отец ваш милосердный есть. И тогда все хорошо будет. И все встанет на свои места. Часто, возлюбленные братья и сестры, мы несем скорби, мы несем лишения, мы несем гонения от высших людей. Да. Господь говорит, претерпев и до конца, то и спасен будет. Поэтому терпите, благодарите Господа за все. Научитесь здесь, на земле, благодарить. Тогда радостно будет и на небе. Но если мы не научимся жить на земле, плохо будет нам и там. Потому что жили не по-божьи, Господь скажет. Отойдите от меня, делатели неправды. Вот мне нравится, что вы все знаете, что Господь скажет нам, отойдите от меня, делатели неправды.
3: Не приведи, Господи.
2: Вот как. Это страшно. Поэтому надо научиться в земной удоле и горя, и радости все переносить с любовью. Мне вспоминается такой случай. Здесь мне пришлось ехать в понедельник к преподобному старцу Серафиму. Но по милости Божией уже народ его весь российский уже, со многих из Москвы, из других мест все тянутся, и все прибегают к могилке преподобного старца Серафима Вырицкого. И Господь благословил мне поехать. Раньше я, когда в молодости ездил всегда поездом, и мне не приходилось ехать путем на транспорте. После поезда сойдешь, там пройдешь по дорожке к храму Казанскому, а с храма, когда помолишься, идешь к старцу. А здесь мы выехали, я смотрю, уже и Выру проехали, и Рожественно проехали, и Ямы, и Зайцево. Гляжу, скоро Луга будет. Так я говорю, разве вылиться в Луги? И вот повернули назад. Верст, наверное, 40-50 лишних сделали. И мы с утра, и мы приехали только в 17:00 вечера, потому что плутали. Когда кормчий не знает дороги, не имея компаса, не имея карты, он сбивается с пути. Вот так неопытный был у нас водитель, который не знал, карту не взял, думал, что он знает что-то, а вышло-то ничего, оказывается, и не знает. Вот так и бывает и по духовной жизни. Мы сбиваемся с пути. И если не встанем на праведный путь, ну, хотя мы поздно, но приехали. Так Господь, помните, говорит, и работника, который придет даже в 12-й час, дать равную что? Награду. Награду, да. И многие опечалились. А почему мы самый и труд, и зной, и вар все перенесли в этот день? А они только пришли, час поработали. И смотри, они получили равную награду. Вот как любит Господь нас. Так что и в последний час придем, все равно Господь не отбросит, если будет любовь, и стяжания много. Помните, как женщину, которая мира принесла и отерла волосами, осудили ее фарисеи, соблазнились, что жена-то грешница, а мира и слезы поливает на ноги Спасителя. И что Господь сказал? Она возлюбила многое, и воздастся ей многое. И имя ее было, будет произнесено, где бы было не проповедано Слово Божие, будет проповедано и о ней. Вот возлюбленные. Вот как может грешный человек исправиться. А разбойник благоразумный, уж как будто бы все уже, и бремя-то на покаяние нет. А он нашел. Смотрите, на кресте он нашел время. И несколько только слов сказал, а какое было искреннее покаяние. Как мы всегда, когда причащаемся, как мы громко всегда говорим, помяни меня, Господи, всегда приидешь и воцарствуй. А услышал, что отныне будешь и со мной в раю. Вот возлюбленные. О, какую радость Господь нам обещает. Вот. Это каждому завещание из нас, каждому обет нам дан, что Царство Небесное. Вы наследники и сопричастники жизни вечные. Да. Поэтому будем всегда стараться жить по Боге, в Боге и в любви Христовой. Как бы вас ни срамили, как бы вас ни ругали, как бы вы не гнали вас, а вы все равно, да, мы плохие, но Божьи. Господи, прими, как единого от наемников твоих. А Господь примет не только, но и, как Он сказал, я обещаю вам царство мое, Его истинное завещание, Его истинное свидетельство мы должны воспринять и держать, не потерять его. Земное, когда мы имеем наследство, как мы храним? Чтобы и вор не украл. И все, мы стараемся сохранить, положить, чтобы только одному-двум знать, а больше... Вот какое завещание! А нам какое дан завещание? Завещание вечное. Вот, мои дорогие. И вот, читая о старице Рахиле, которой было открыто многое, которое она видела, много людей принимала страждущих. А некоторые послушницы стеснялись черной работы. Она как говорила? В грязи, да Божьи будут первые в Царстве Небесном. И она не стеснялась никакое послушание, хотя имела все богатство от отца отдано было в монастыря. Но она несла подвиг самый тяжелый. И никогда не обижалась на это, такое послушание у ней. Кормила только одних людей по 200 человек. И сама перемоет посуду. А как нам часто бывает, 1-2 человека в гости пришли, нам трудно, ах, опять обременитель, опять мы начинаем уже сварливость какую-то проявлять. А надо делать все с радостью. Как и Господь говорит, сие с радостью творите, а не воздыхающе. Вот тогда будет хорошо, возлюбленные. Тогда и жизнь отрада будет для нас. А когда мы воздыхаем, там тяжело, там ох, там крех. Конечно, ничего и хорошего и не будет. Вот юноши улыбаются, действительно, верно. Ну, что ж, крехать-то не надо, надо созидать, надо делать. Вот я смотрю, проехали мы обители, все разрушено было. Как вы помните песни, весь мир насилием мы разрушим до основания, все разрушили. А опять русские люди, как птица Феникс, возрождаются, гляжу. Господи, монастыри белокаменные, стены уже возводят. Ой, как хорошо, колокольный звон. Все, все, все, все идет к тому, чтобы мы только получили эту радость. Да? Человек в своих житейских заботах, он теряется и часто теряет духовную радость. Апостол Павел как говорит верующим, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, о всем благодарите Господа. Вот, возлюбленные. Вот. Почему мне всегда радостно с вами? Потому что вы как будто бы даете мне эту радость. Когда я смотрю на ваши лица, когда я смотрю на вашу улыбку, мне делается особенно мирно, что есть еще люди, еще Господь пожалеет Россию, спасет Россию.

0: для новой жизни русскому человеку. Поэтому будем стараться, возлюбленные братья и сестры, соблюдать заповеди Божии о любви. Заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Как мне одна раба Божия сказала: «Батюшка, это самая трудная заповедь. Как можно любить врагов? Как можно любить недругов? Как можно любить притеснителей?» А как Господь, смотрите, как Он любил. И толкали, и бичевали. И Он молился: «Отче, прости им, они не видят, что творят». Кротко, смиренно научает нас Христос Спаситель, чтоб все переносить спокойно, в духе кротости подражать Христу Спасителю.
1: Братья и сестры, вы слушали слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова –

Братья и сестры, 7 июня по православному календарю или 20 июня по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память святых мученика Феодота Анкирского, священномученика Андроника, архиепископа Пермского, священномученика Маркелина, папы Римского и мучеников Клавдия, Кирина и Антонина, священномученика Маркелла, папы Римского, мучеников Сесиния и Кириака, диаконов, Смарагда, Ларгия, Апраниана, Сатурнина, Папия и Мавра воинов и Крескентиана, мучениц Прескиллы, Лукины и Артемии царевны, мученицы Валерии, Кириакии и Марии в Кесарии Палестинской.

0: Братья и сестры, 7 июня по православному календарю или 20 по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память священномученика Маркелина. Папа Маркелин вступил на престол в правление Диоклетиана и Максимиана после кончины святейшего папы Кая. Во время жесточайшего гонения на христиан, когда в течение 30 дней в Риме было истреблено после многоразличных мучений 17 тысяч христиан обоего пола. В это время схвачен был и приведен на допрос Диоклетиану и папа Маркелин. Но, устрашившись жестоких мучений, он воскурил фимиам на алтаре идольском и принес жертву языческим богам. Желая вознаградить его, император облек его в драгоценную одежду и назвал своим другом. После этого, вернувшись домой, Маркелин горько заплакал и зарыдал, как некогда апостол Петр, отрекшийся от Христа. Маркелин начал обличать и укорять самого себя, так как, хотя многих других утвердил в вере и побудил к мученическому подвигу, тем не менее сам отпал от веры самым позорнейшим образом. Размышляя об этом, он несказанно скорбел в своем сердце. В то же время в городе Синуэссе происходил поместный церковный собор, на который собрались многие епископы и пресвитеры, всего числом 180 человек. На этот собор прибыл и Маркелин. Облегшись во волосяное рубище, посыпав пеплом голову, с сокрушенным сердцем вошел он на собор к отцам и, став пред ними, как обвиняемый, открыто пред всеми исповедал грех свой. Проливая горькие слезы, он и спрашивал у честных отцев суда над собою. Отцы же говорили: «Осуди себя сам своими устами, из твоих уст вышел грех, пусть твоими же устами будет произнесено и осуждение». Мы знаем, что и святой Петр из страха отвергся Христа, но, горько оплакивая грех свой, снова получил благоволение у своего Господа. Тогда Маркелин произнес следующий приговор над самим собою: «Я признаю себя лишенным священного сана, которого я недостоин. За это пусть после моей смерти мое тело не предастся обычному погребению, но да будет брошено оно на съедение псам, да будет проклят тот, кто осмелится похоронить его». Возвратившись затем в Рим, по окончании соборных заседаний, Маркелин, взяв драгоценную одежду, которую получил от Диоклетиана, отправился к нему и, бросивши пред ним одежду, обличал его, осудил ложных богов его, а себя назвал тяжким грешником, причем горько плакал. Исполнившись гнева, император отдал его на мучение, а затем присудил к смерти. И вот блаженный Маркелин был поведен вместе с тремя христианами, Клавдием, Кирином и Антонином, за город для обезглавливания. За ними следовал пресвитер Маркел, после него занявший престол папский. Подозвавший его мученик Христов Маркелин увещевал, чтобы он оставался твердым в вере. Он сказал также относительно своего тела, чтобы никто не осмеливался погребать его в земле, но чтобы оно было брошено на съедение псам. «Я недостоин, — говорил он, — человеческого погребения, недостоин, чтобы меня взяла земля, так как я отвергся Господа моего, Творца неба и земли». Когда достигли места казни, святый мученик Маркелин с усердием помолился Господу Христу, приемлющему кающихся грешников, и с готовностью представил свою выю на отсечение и умер за Христа, которого сначала отвергся из-за страха мучений. Вместе с ним были обезглавлены и упомянутые три мужа – Клавдий, Кирин и Антонин. И тела их были брошены непогребенными при дороге. Впрочем, по прошествии нескольких дней верующие, взявшие ночи тела Клавдия, Кирина и Антонина, похоронили их. Тело же Маркелина никто не осмеливался взять и похоронить, так как он дал заклятие не предавать его тело погребению. и валялось честное тело мученика Христова при дороге в продолжении 36 дней. По прошествии же этого времени новопоставленному папе Маркелу явился святый апостол Петр и сказал: «Почему ты до сего времени не предаешь погребению тело Маркелинова?» «Я страшусь его клятвы», — отвечал Маркел, «ибо он дал заклятие не хоронить тело его». «Разве ты не помнишь, — сказал апостол, — написанного: «Смиряя себя, вознесется. Итак, пойди и с честью похорони тело его». Тогда папа Маркел взял честные мощи мученика и похоронил их в гробнице Прескилы, что при Соларийской дороге. Так скончался священномученик папа Маркелин, оставивший образец покаяния для многих, впадавших в то время в подобный грех, ибо тогда многие отвергались от Христа из-за страха пред мучениями. Мы же славим неизреченное милосердие Божие всегда и в бесконечные веки. Аминь. Священномученик Маркелин, моли Бога о нас.
1: Дорогие братья и сестры, каждый день, рассказывая о святых угодниках Божиих, мы обращаемся к ним молитвенно о спасении нашей Родины, о спасении России.
2: Господи, Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешения наши, помяни всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по велицей Твоей милости обрати их, неверных, к правоверию и благочестию, верных же, во иже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твою крепостью, от великого злага обстояния милостивно избави. Страждущую страну российскую от лютых безбожников и власти их свободи, и восстави престол православных царей, верных рабов Твоих, в скорби и печали, день и ночь вопиющих Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостивый Боже наш, и изведи от погибели живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и укрепление, и скорое примирение людям Твоим, их же честною Твою кровью искупил Иси, но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди. Воеже не единому погибнути, но всем спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веку.

Много милостиви и всемилостиви Господи Иисусе Христе Боже наш, Ты обещав и праведному Аврааму помиловать и два великих города, согрешивших пред Тобою, ощабрящих в них 10 праведников, помилуй, Боже наш, и страну российскую за молитвы верных Твоих, вопиющих Тебе день и ночь. Умери гнев Твой праведный на недвижимый, и услыши моления всех новомучеников и исповедников российских, живот свой за церковь Твою святую и веру православную положивших. Не попусти, Владыка, богомерзкому сборищу сатанинскому погубить и страну нашу, церковь русскую и народ православный, даруй нам, Господи, мужей силы, веры и разума, да Твоей помощью сокрушат вся козни слуг антихристовых, молитвами заступницы земли российские, я, пречистые Твоей Матери и всех Твоих святых, да прославим милость Твою к нам во веки веков.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию евангельское чтение на церковно-славянском и русском языках, а также толкование на него.
1: Евангелие от Матфея, 24-е зачало.
2: Премудрость прости услышать.

Всяк, кубо иже слышит словеса моя сия и творит я, уподоблю его мужу мудру, иже созда храмину свою на камени, и сниди дожди, и придоши реки, и возвеяше ветри, и нападоше на храмину ту, и не падеся, основана в обе на камени, и всяк, слыша ей словеса моя сия, и не творя их, уподобится мужу уродиву, иже созда храмину свою на песце, и сниди дожди, и придоши реки, и возвеяше ветри, и опрошася храмине той, и падеся, и бе разрушение ия велие, и бысть, егда сконча Иисус словеса сия, дивляхуся народе по учении Его, бебо уча их, яко власть имея, и не яко книжницы и фарисеи, сшедши же Ему с горы, вслед Его идяху народе мнози, и се прокажен пришед, кланяшася Ему глаголя, «Господи, аще хочешь и можешь имя очистить, и простер руку Иисус, коснуся Ему глаголя, хощу очистися, и габье очистися Ему проказа, и глагола Ему Иисус, виждь, никому же повежди, но шед покажися Иереови, и принеси дар, иже повелев в законе Моисей, во свидетельство Хим».

Евангелие от Матфея с 24 стиха главы 7 по 4 стих главы 8. Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению его, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Когда же сошел он с горы, за ним последовало множество народа. И вот, подошел прокаженный, и, кланяясь ему, сказал: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». И Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал: «Хочу, очистись». И он тотчас очистился от проказы. И говорит ему Иисус: «Смотри, никому не сказывай, но пойди, покажи себя священнику и принеси дар, который повелел Моисей во свидетельство им».

Нынешнее Евангелие говорит о том, что слушающий слова Господни и исполняющий их подобен строящему дом на камне, а слушающий и не исполняющий подобен строящему дом на песке. Заучи это всякий и почаще повторяй. Истина же, в нем содержащаяся, всякому понятна и ясно наглядна. И собственных опытов всякий имеет под руками, в этом роде множество. Мысли, например, пока еще думаешь, о чем бывают неустойчивые метутся, когда же изложишь их на бумаге, они получают окреплость и неподвижность. Предприятие какое-нибудь все еще бывает неверно и меняется в частностях, пока не начато, а когда пустишь его в ход, всем пополнительным соображениям конец. Так и нравственные правила. Пока не исполнены, они как будто чужие, вне нас и непрочны. А когда исполняешь их, они входят внутрь, оседают в сердце и полагают там основу характеру, доброму или злому. Итак, блюдите, как опасно ходите». Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года.

В эфире передача «Нужно жить по Евангелию». Чтение глав из книги «Каждый день подарок Божий». День за днем. Дневник православного священника, которую читала царская семья в Тобольской ссылке и в Екатеринбурге.

7 июня, 20 июня по гражданскому календарю. За скорбью утешение. Утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Из второго послания к Коринфянам святого апостола Павла, глава 1, стих 4. Различные способы, которыми Бог всякого утешения утешает нас, их и не исчислить. Подчас Он посылает луч света на нашем мрачном пути в виде случайно попавшегося нам на глаза изречения из Священного Писания. Иногда в душе нашей зазвучит утешительное Слово Божие, и как бы невольно повторяется нами, приобретая всю возрастающую силу. Иногда оказанное нам неожиданное внимание, ласковое слово, обращенное к нам, напоминает нам о той любви, которая неусыпно о нас радеет. Или же внезапное появление любимого друга утешает нас, как были утешены коринфяне прибытием Тита. Нет такого мрачного дня, безотрадной участи, в которую Господь не вложил бы хотя бы каплю своего утешения. Он не всегда отнимает боль, нужную нам как полезное врачевание, но всегда дает нам силу пройти через горнило страдания и выйти из него победителями. Будем искать и ловить эти лучи небесного света, посылаемые нам Господом. Нет той скорби, за которой не следовало бы утешение. Если мы его не ощущаем, не потому только, что слишком поглощены этой скорбью и, проливая слезы над свежей могилой, мы не замечаем ангела-утешителя, витающего над нею. Кроме того, скорбь наша часто для нас невыносима потому, что кажется нам бесцельной. Но мы забываем, что во всяком посланном нам испытании всегда есть у Господа определенная, хотя для нас невидимая, цель. Вспомним же, что и мы призваны утешать находящихся во всякой скорби, и что для этого сами должны пройти через испытание. Придет время, когда все пережитое нами послужит уроком и утешением страждущим братьям нашим. Наш опыт, несомненно, будет нужен другому. И когда разбитая жизнь ближнего, наболевшее его сердце, откроется перед нами, у нас найдется слово утешения, свидетельствующее о той безграничной милости, которую Господь вывел нас самих из мрака к свету. Слово наше, сильное опытом, спасет от отчаяния скорбящего брата и будет для него якорем спасения, а для нас самих откроется в этом подвиге любви блаженная цель Господа, испытавшего нас в свое время неизбежной скорбью и страданием.

Вы слушали передачу «Нужно жить по Евангелию». Чтение глав из книги «Каждый день подарок Божий, день за днем», дневник православного священника.

Сегодня мы вспоминаем писателя и поэта, академика князя Сергея Александровича Ширинского-Шихматова в иночестве Аникиту, скончавшегося в 1837 году. Он родился в 1783 году в Смоленской губернии, брат министра народного просвещения Ширинского-Шихматова, получив образование в морском кадетском корпусе. В 1800 году был произведен в офицеры. С 1804 года князь трудился в морском корпусе на педагогическом поприще. По оценке современников, князь был человеком высокообразованным, глубоким знатоком славянского языка. Начав печататься в 23 года, он уже в 26 лет стал членом Российской академии наук. Открыл молодого поэта знаменитый адмирал Шишков, ставший на долгие годы почитателем и покровителем его таланта. Ширинский-Шихматов писал стихотворения религиозно-нравственного содержания. С самого дня открытия Шишковской «Беседы любителей русского слова» князь принимал самое деятельное участие в ее трудах. За свои литературные труды он был награжден большой золотой медалью от Российской академии наук и пенсии в 1500 рублей по повелению императора Александра I. Но поэзия никогда не была основным делом жизни князя. Со временем он все внимательней и серьезней изучал творения святых отцов церкви и постигал таинственную красоту православного богослужения. Свое поэтическое творчество он почти целиком направил в русло духовной поэзии и создал в 1824 году обширную поэму «Ночь у креста», в которой своим возвышенно усложненным метафоричным стихом излагал евангельские события. Государь Александр I повелел скупить все экземпляры этого сочинения и разослать их по духовным училищам и семинариям России. В 1827 году, выйдя в отставку в чине капитана, Ширинский-Шихматов через два года поступил в братство Новгородского Юрьева монастыря и в 1830 году был пострижен в монашество с именем Аникита и рукоположен веромонаха. Его наставником стал широко известный своей ревностью и твердыми православно-монархическими взглядами архимандрит Фотий Спасский. В 1836 году отец Аникита был назначен начальником русской духовной миссии в Афинах. В 1837 году он вышел на покой и намеревался отправиться на Афон достраивать строившийся на его средства храм, но по дороге скончался. Погребен на Афоне в выстроенном им скиту святаго Митрофана. Среди наиболее известных поэтических трудов князя инока – «Пожарский», «Минин», «Гермоген» или «Спасение России» 1807 год, «Песнь российскому слову» 1809 год, «Песнь сотворившему все» 1817 год и «Иисус в Ветхом и Новом Заветах» или «Ночь у креста» 1824 год.

Братья и сестры, во вторую неделю по Пятидесятнице Святая Православная Церковь совершает память всех преподобных отцов во Святой Горе Афонской Просиявших. Афон – святая гора в Эгейском море, известен как центр иноческой жизни для греческого Востока. Есть церковное предание. По жребию, выпавшему на долю Богоматери, ей предстояло отправиться для божественной проповеди в Иверию. Но явившийся ей ангел известил, что ей будет дана другая страна и удел. В это время святой Лазарь, воскрешенный Иисусом Христом, был на Кипре епископом. По просьбе Лазаря Богородица отправилась навестить его, но буря прибила корабль к Афону. Когда Пресвятая Дева выходила на берег, каменные идолы вдруг завопили: «Люди, обольщенные Аполлоном, идите в Климентову пристань и приимите Марию, Матерь великого Бога Иисуса». Народ повалил на пристань, поклонился Богородице, и многие крестились. Богородица перед отъездом сказала: «Благодать Господа да пребудет на месте сем. Всего будет у них довольно при малом попечении, и жизнь небесную они получат, и не оскудеет милость Сына Моего от места сего до скончания века. А я буду теплой ходатайца перед Сыном Моим о месте сем и о живущих на нем». Первая русская обитель на Афоне известна в документах с XI века – монастырь Успенский. В XII веке протатом, управлением Святой Горы, русским был передан пустовавший монастырь Святого Пантелеимона для обустройства и заселения. Но и в целом Афон имел для русской церкви очень большое значение. Здесь построится отец русского монашества, преподобный Антоний. Здесь, в монастырских библиотеках, получали религиозное образование наши иноки, ходившие на Афон. Отсюда специальные переводчики и переписчики снабжали православную Русь рукописными духовными книгами. В XIII веке всю жизнь посвятил этому делу знаменитый старец Паисий Величковский. Большое количество чудотворных икон в православном мире имеют своим происхождением Афон. Накануне революции 1917 года на Афоне было около 1000 церквей и около 12 тысяч монахов. Из них половина была русскими. Помимо святого Пантелеимоновского монастыря были русские скиты святого пророка Илии, Андреевский, Кромица, Новая Фиваида и около 60 русских келий. Многие из них размерами превосходили нынешние монастыри. В числе крупнейших келий – обители святого Иоанна Златоуста, святого Иоанна Богослова, святого Иоанна Предтечи, Благовещения Пресвятой Богородицы, Святой Троицы, святого Игнатия Богоносца, святого Николая Чудотворца, трех святителей, святого Георгия, Вознесения Господня, Преображение Господне, Воздвижение Креста Господня, святого Артемия, с десятками насельников в каждой. Существовали особые гостиницы для многочисленных русских паломников, которых было от 15 до 20 тысяч ежегодно. Со всей России стекались туда народные пожертвования. В духовном смысле это была неотъемлемая частица Святой Руси. Но после революции греки надолго запретили прием русских иноков на Афон, поэтому обезлюдили и были потеряны русскими упомянутые скиты и келии. Сейчас на Афоне около 20 крупных действующих монастырей, немало скитов и отдельных келий. В их числе большой и теперь единственный русский монастырь святого Пантелеимона – Московской Патриархии, имеющий 24 храма.
Русский Свято-Ильинский скит, основанный преподобным Паисием Величковским в 1757 году и находившийся в ведении русской зарубежной церкви, был в мае 1992 года силою захвачен греками и ограблен. За отказ русских иноков поминать константинопольского патриарха-модерниста. Греческие светские власти все больше стремятся к вытеснению с Афона негреческих монахов и к уменьшению их общего числа с целью превращения полуострова в туристический центр. Так на судьбе Афона, частицы Византийской империи, сказалось отсутствие его традиционной покровительницы – российской православной монархии.

0: Из путевых заметок Николая Николаевича Страхова, русского философа и публициста, посетившего Афон в XIX веке.
1: Святая гора Афон есть действительно живой остаток глубокой старины, и в этом отношении место единственное в своем роде. Там одно из чистейших воплощений того животворного начала, которое составляет истинную душу русского народа. Афон есть поприще и училище святости, а святой человек есть высший идеал русских людей. Афонские отцы знамениты своей любезностью и радушием. И самое приятное то, что вы скоро чувствуете, до какой степени они в этом естественны. Вежливость монаха имеет глубокую и твердую основу, искреннее смирение. Промах в обращении с людьми скорее сделает мирской человек, никогда не бывающий вполне свободным от гордости житейской. Это удивительная тишина, прямое отражение и выражение душевного мира поразило меня в первый день и потом пленяло все больше и больше. Особенно любил я всеночные с теми переменами в освещении, в пении и чтении, которые на Афоне производятся с такой выразительностью и красотою. Тут каждое слово произносится отчетливо, тут никто не торопится, и каждый поет и читает не для других, а прежде всего для себя. Совершается серьезнейшее дело в жизни этих людей. Они живут в церкви, на молитве. Остальное их время и другие дела совершенно незначительны в сравнении с этим делом. И вот уже тысячи лет, как 8 или 10 тысяч этих монахов совершают эти непрерывные молитвы, которых я был очевидцем.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию проповедь священника Андрея Ткачева.
1: Христос воскресе!
2: Воистину воскресе!
1: Вторая неделя по Пятидесятнице посвящается в нашей церкви памяти всех святых в земле русской просиявших. Их очень много. Потом будет память в каждое воскресенье, там в течение некоторого времени отдельно будут поминаться святые, допустим, вологодские, псковские, сибирские, разных по разным регионам, их тоже много. А все вместе, так вот мы пробовали прочесть, например, на Литии, прочесть все имена известных канонизированных святых. Это занимает около часа. Просто читать, это то, что мы и знаем. А есть много неизвестных святых, смею предположить, что и гораздо больше, чем известных. Поэтому это вся эта огромная армия людей, полк божественный, он сегодня чествуется. Начинается вся эта история с Федора и Ивана, двух варягов, которые были убиты славянскими язычниками, еще когда князь Владимир крещеный не был. И, как всегда, христианская вера распространяется на крови мучеников, то с мученической крови начинается потом движение ко благому многих людей. Семя христианства – это кровь христовых страдальцев. Это когда-то давно сказал Тертуллиан. Так оно сохраняет актуальность до сегодняшнего дня. Потом Владимир крестился, и дальше уже много-много всего, аж до новомучеников и исповедников последних времен. Сегодня вообще большой пиршественный день такой по праздникам. Сегодня, например, память святого Агапита Печерского, в храме которого я служил, когда был в Киеве. И подобало бы мне сегодня кто-то прославить его отдельно, но он помещается как раз в число всех святых русских, поэтому отдельной памяти нет. Сегодня память Иоанна Кронштадтского, самого лучшего священника за всю русскую историю. И тоже нужно бы его прославить отдельно, но он тоже помещается в это всех святых русских, и отдельной памяти нет. И сегодня память всех святых на Афоне просиявших. Вот этих я бы хотел сегодня, так ради вашего, так сказать, расширения кругозора, соединить. Афонская гора, как вы знаете, это полуостров Халкидики, который был избран Девой Марией как земной свой удел. То есть там с давних времен началась монашеская жизнь, и есть такое прямое в предании обетование Девы Марии, что она будет охранять это место, чтобы там была молитва непрестанная и покаянная жизнь иноков-мужчин. То есть с некоторого времени, еще византийскими императорами утвержденно, был закон, что на Афонской горе женщинам не место, так и есть до сегодняшнего дня, хотя всеми правдами и неправдами люди или просто баловства ради, или намеренно, нарушая Божьи законы, стремятся туда проникнуть. Ну, собственно, если туда начнет проникать беспрепятственно мирское население, не паломники, а именно такое, там очень красивое море, красивые пейзажи, если там сделают пляжи, настроят кафешек и ресторанов, то монашество умрет в течение 10 лет. Поэтому надо хранить этот остров, этот остров Афон, полуостров Афонский. Он является таким центром православной духовности на все времена. И наша русская история тоже с ними связана. Я назову вам несколько имен, чтобы в вашем сознании сшились эти два блока святых людей, чтобы они сошлись воедино. Наше монашество русское началось с Антония Печерского. Первый русский монах – это Антоний Печерский, родившийся под Черниговом в городе Любич. Городок этот и сейчас есть. Там родился первый инок Антоний. Он учился монашеской жизни на Афоне. И там на Афоне, когда он подрос духовно, эти местные афонские отцы прозрели в нем нечто важное и благословили его ехать на родину, туда, где нет монашества еще пока, где ничего нет еще. И он уехал с Афона на родину и потом впоследствии стал основателем Киево-Печерской лавры. То есть монашество русское – это монашество, засеянное афонскими подвижниками. Впоследствии многие наши туда ходили для того, чтобы там научиться молчать, смиряться, молиться Богу, читать божественные книги, очищать сердце и так далее, и так далее. Ну, например, назову вам такие имена, как Нил Сорский. Был такой заволжский старец, который учил о том, что в это время на Руси были споры, каким быть монашеству. Заводить хозяйство, строить, там, скажем, большие храмы, ограждать их крепостями и там, ну, всякое такое, развивать бурную деятельность, или нужно строить маленькие монастырьки, в которых будет 2, 3, 4 инока жить в нищете и молиться Богу. Одни считали, нужно вот так. А Нил считал, что нужно вот так. Что монашество – это добровольная бедность и непрестанная молитва. И все. Все остальное не важно. А вот это важно. Его точка зрения не победила. Хотя в духе, в Боге, по сути, его точка зрения была по-настоящему единственно правильной. Например, Максим Грек, такой был переводчик, который пришел к нам с Греции и потрудился много, чтобы мы читали книги, потому что у нас грамота была, но книжек еще не было, печатных машин, а все вручную переписывалось. И он был такой образованный грек, монах Триволис, фамилия его. Он пришел к нам на Русь, и сначала при отце Ивана Грозного, при Василии III, а потом при Иване Грозном, работал здесь, переводя книги. Вот псалтирь, который мы читаем, я так подозреваю, что это его перевод. То есть до сегодняшнего дня мы читаем книги, им переведенные. Правда, здесь, на Руси, его во время политических разных дебатов осудили, посадили на хлеб и воду в монастырь, и он прожил по разным таким этим скудным таким монастырям в пещерном заточении долгие-долгие годы. Ну, под старость там все разрешилось, и он скончался в мире. Мощи его находятся в Троице-Сергиевой лавре. Вот он тоже был афонский монах, преподобный Максим Грек, так его называли у нас на Руси. Потом, интересно, в 18 веке был такой божий человек по имени Паисий, фамилия его Величковский. Это был человек, который родился на Полтавщине, а потом оказался на Афоне, а потом с Афона его рука Божия унесла в Молдавию, Молдовалахию, Молдовалашское княжество. Это был человек, который возродил так называемое старчество. Он пришел на Афон молодым горячим монахом, искал духовной мудрости и не нашел там ни одного монаха живого, который мог бы его научить Иисусовой молитве, ночному бдению, там, очищению сердца и всему этому великому, что монахи должны знать. Ни одного не было. Только были старые книжки. Он стал собирать старые книжки, переписывать их, переводить их со старогреческого на славянский, на валашский язык. И стал первым старцем, который возродил старчество и на Афоне, и на Руси. Потом ученики Паисия этого Величковского, некоторые из вас его не слышали, может, ни разу, а некоторые слышали, это очень важное имя, это очень малоизвестный человек, которому мы благодарны существованием, например, Оптиной пустыни. Уже Оптину пустынь основали монахи, ученики Паисия, то есть ученики учеников. Это настоящие монахи, которые полагали свое монашество не в том, чтобы рясу черную носить, а в том, что и, там, и колбасу не есть, а в том, чтобы очищать свой разум и сердце Иисусовой молитвой и такими тайными духовными путями, которые мирским вообще непонятны. Мирские этого не знают. Какие-то свои такие особенные вещи. Вот Паисий возродил это старчество. Серафим Саровский, кстати, был учеником учеников Паисия Афота Величковского. Это тоже был афонский монах, который возродил духовную жизнь и на самой горе Афон, и у нас в России. Потом в 20 веке там был такой великий человек Силуан Афонский, тамбовский крестьянин Семен в крещении, который возжелал быть монахом и уехал на Афонскую гору, и там долго-долго трудился Господа ради. Он не был священником, диаконом, он ничего такого на себе не носил, он не был чудотворцем, он только молился все годы своей жизни, каждый день и каждый час, и, пожалуй, каждую секунду. Молился Богу о всех людях, о всех живущих на земле, о всех уже умерших и о всех еще не родившихся. И он как бы горел в этой молитве за мир, носил в себе огонь большой любви к Богу. И никто не знал о том, что он великий человек в очах Господних. И сегодня весь мир знает Силуана Афонского, называет он в молитве за весь мир горение любви неугасающее. Вот такие люди были на Афоне, они сегодня праздник у них совместный. Это все святые в земле русской просиявшие. И все святые на Афонской горе просиявшие. А это я вам назвал несколько имен, которые как бы и там, и в одном списке, и в другом списке. Ну а вообще вы знаете, что на Руси святых чрезвычайно много. Действительно, очень много неизвестных праведников, которые лежат по кладбищам где-то, значит, по простым сельским или монастырским. Косточки, может быть, их давно уже в земле потерялись, а души их с Богом, они ждут воскресения мертвых. Русь – это удивительная страна, настолько парадоксальная, что ее всю жизнь на нее смотришь и удивляешься. Что это такое вообще такое? Что такое Россия? Как я в прошлый раз цитировал вам Федора Ивановича Тютчева, он говорил, что «не поймет и не заметит гордый взор иноплеменный, что сквозит и тайно светит в красоте твоей смиренной. Ну, про русскую землю говорил. Удрученный ношей крестной, всю тебя земля родная, в рабском виде царь небесный исходил, благословляя. То есть он видел это, он верил в то, что писал. Что есть люди, которые пишут стихи, просто нанизывают строчки на строчки, рифму на рифму. А есть люди, которые умеют высказать душу в словах. Вот он верил в то, что говорил. Они видели эту русскую землю во всей ее простоте, красоте и убожестве. Что где-то в ней везде Христос есть. И он ее благословил от века, и сейчас он здесь есть. Между бедными и нищими его можно найти. Между страдальцами и плачущими можно его найти. Иногда можно найти его даже между богатыми и славными, и такое чудо бывает. И вот Христос эту землю благословил действительно обильно. Иногда, говорит так уже, когда хотели посмеяться над нами, то говорили, в 19 веке была такая поговорка, что на Руси святого найти легче, чем порядочного. То есть святых больше, чем порядочных, да. То есть святых много, а простых порядочных людей вроде бы и не осталось. Ну так, ну, в этой шутке есть много язвительного, но есть какая-то правда. Действительно, что у нас святых так много, что действительно, что на порядочных мест не остается. У нас либо подлец, как бы, либо святой, как бы такая вот разброс такой, широкий разброс, амплитудный такой. Так что я сегодня приношу вам это поздравление с тем, знаете, что вам пожелать, дорогие братья и сестры. Я бы вам пожелал, чтобы вы узнавали потихоньку всех этих божьих людей. Ну, например, если вы себе зададитесь целью узнать, а какие святые жили, трудились, действовали в пределах города Москвы и Московской области, у вас на это может несколько лет уйти, потому что их очень много. И до них легко доехать, до этих монастырей, храмов, до всех этих усыпальниц. Вот мы проезжаем, если по набережной, мимо Михайловского собора Московского Кремля. Там же есть Большой Успенский, а дальше, значит, Архангело-Михайловский. Там эти гробики стоят, гробики, гробики, гробики, гробики. И там же столько святых людей лежит. Не знаю, с кого начать. Там и Дмитрий Царевич Угличский, и Евдокия, княжна московская в монашестве Ефросинья, и Дмитрий Донской, там и много-много других всяких божьих людей там лежит. И Федор, этот самый черниговский мученик. Там много ли? И вот так вот мы между святыми ходим. Мы, честно вам скажу, мы между святыми ходим, между святых бродим, между святых, значит, так сказать, совершаем свои жизненные путешествия, даже не понимая вообще, где мы живем и рядом с чем мы находимся. Это точно. Если вы себе зададите такую задачку, небольшую, хочу узнать, ну, не скажу всех, но многих, ну, вот кто там святые были на Руси, где там эти мощи лежат, где эти храмы ими построены, где следы их пребывания, то вам работы на пару лет хватит. Хотя все здесь под рукой, под носом. И на Лубянке, и на Покровке, и там, и сям, и на Яузе. Везде, куда ни засунь нос, там столкнешься с какой-то святыней. Потому что Русь, она такая. Очень долго Русь как бы не хотела заниматься цивилизацией. Ей не хотелось как бы вот изобретать какие-то сложные машины, улучшать свой быт по западному образцу. Хотелось достичь Царства Божьего. А потом случилось многое такое, перемен в душе, и сейчас мы находимся в страшно разобранном состоянии. Мы так и не понимаем, что нам делать. Либо нам укреплять свою техническую материальную цивилизацию, укреплять это все, вот это вот такие мышцы наращивать, такие мирские мышцы, либо нам продолжать жить по-божьему, как жили наши предки. Ну, и то у нас сейчас плохо получается. Но вот сегодняшняя память, она будет бодрить очень многие души. Потому что сегодня эту службу отслужат по всем храмам, по всей Большой Руси. От Камчатки, от Сахалина, аж до Калининграда. И с севера, там где-то там с земли Франца Иосифа, аж до где-нибудь там киргизских степей. Сейчас вся эта огромная Русь сегодня будет поминать всех святых в земле русской просиявших. И будут обращаться к ним, там есть такая просьба, в соборе святых русских, полче божественный, молитесь ко Господу о земном отечестве вашем и о почитающих вас любовью. Вот сейчас будет читаться канон, там будут вспоминаться тоже имена многих-многих, которых вы знаете, многих-многих, которых вы не знаете. Так давайте же с вами, братья и сестры, постараемся за оставшееся время нашей жизни, никто не знает, сколько нам осталось, каждому отдельно и всем вместе, давайте постараемся за оставшееся время нашей жизни узнать свою собственную родину, узнать тех святых, которые здесь жили, и как они жили, что говорили, что делали, какое наследие нам оставили, чтобы и нам быть вот в этой компании. Хорошо в этой хорошей компании быть. За компанию спастись можно. За компанию можно и погибнуть, и спастись. В плохой компании на

Мне интересно, ваш Бог пассивный, который просто, ну, поселился здесь, ему здесь спокойно, или он что-то делает? Я говорю, ну, приходите, посмотрите. Потом как-то он мне говорит, знаете что, ваш Бог не пассивный. Я смотрю на людей, когда они приходят, у них одно лицо, когда уходят, у них другое лицо. Когда они поднимутся вот к этой двери, и вы с ложки им что-то даете, у них глаза светятся. Значит, ваш Бог их меняет. Я говорю, да, он нас меняет. А мне нужно тоже, чтобы не перемениться. Он для меня что-нибудь сделает? Говорю, если захотите, сделает. И мы начали разговор, я его через год с лишним крестил. Но вот это замечательная была встреча. Потому что он встретил Бога. И вот я настаиваю на том, чтобы людей приводили к Богу, что молитва ли, приход в храм, причащение – это личная встреча. Может, потому что у меня мания на это, потому что у меня началась вся жизнь со встречи. Но я так благодарен, что я в церковь пришел только в результате этой встречи с Богом, а не наоборот. Потому что мой опыт в церкви был очень неудачный, в том смысле, что когда был, наверное, лет 8-9, меня в Великую Пятницу привели в церковь. Я в церкви никогда не бывал, потому что был живущим в школе. И ладаном никогда не дышал. Я вошел в церковь и упал в обморок. И меня увезли домой. Я намотал себе на ус. Потому что когда меня в следующий раз привели в церковь, я вошел, глубоко втянул воздух и упал в обморок. И меня увезли, и уже в церкви не было на целый год. Так что, видите, у меня такое не очень благочестивое начало жизни. А вот эта встреча с Богом, это было решающее. И встреча вот с этими священниками, которые были, некоторые очень простые, некоторые очень образованные, но в которых была простота другого измерения, что ли. Я помню, был старенький священник. Нет, он даже не старенький был, ему лет было 50 с лишним. И я присутствовал случайно при разговоре между ним и таким очень культурным господином, который ему говорил, отец Василий, я учился в русской гимназии, кончил юридический факультет, получил хорошее образование, здесь кончил богословский факультет в Сергиевском подворье. Я все это знаю, но в Бога я верить не могу. И этот отец Василий на него посмотрел и говорит, Сашенька, да разве это важно, что ты в Бога не веришь? Ему от этого вреда никакого. А важно то, что он в тебя верит. И знаете, эта простая фраза послужила поворотным пунктом в жизни этого Саши, который потом священником стал в свое время. Но это было замечательно. Такая простота, цельность человека. А кроме этого, вот владыка Вениамин и священник, который был моим духовным отцом. Когда получился разрыв между русской, ну, общиной, русской церкви и большинством иммигрантов, это был 31 год, то я шарахнулся, я же от русской церкви не ухожу. Я русский, это моя родная церковь, это моя родина. Мне туда нельзя, это дело другое. И я пошел в Трехсветицкое подворье, которое вот-вот-вот только начиналось, подвальное помещение, деревянная лестница. Я хотел к службе попасть, но я тогда учился, и после учения работал, чтобы заработать на учение. Поэтому я пришел, я позвал к службе. Я вижу, как поднимается по лестнице такой крепкий монах,

0: клобуке. Я на него посмотрел, и я никогда в жизни не видал, не пережил этого. В нем была такая совершенная внутренняя собранность, такая глубина, ну, скажем, созерцательного молчания, что я на него посмотрел, к нему подошел, ему сказал: «Я не знаю, кто вы. Согласитесь быть моим духовником». И он остался моим духовным отцом до смерти. Вот такие люди были тогда, которые прошли через огонь, воду и медные трубы. И когда я нахожу себя в моем теперешнем положении, даже как священник, мне так стыдно, что я занимаю место таких людей. Потому что физически, да, я занимаю это место, но я им не встать. Просто я вижу, что мне нечего тут делать. Что не такие люди должны быть, как я. И с другой стороны, я изумляюсь тому, что Бог и такому человеку, как я, помогает что-то такое сделать. Это дивное, это чудо просто. Перед смертью отец Афанасий мне написал записку. Он был не старый человек, но у него сердце сдало. Он пошел к врачу, который ему сказал, что ему надо лечиться так-то, так-то, и немножко физически упражняться. И он мне говорит: «Как это замечательно! Я теперь по велению доктора 100 земных поклонов по вечерам кладу». Ну вот. И перед смертью мне написал записку, что я теперь познал, что такое таинство созерцательного молчания. Я могу умереть. И через 3 дня он умер. Что это были большие люди. Нам вот посчастливилось, что были такие. Были простые люди, были сложные люди, но в них где-то трагический опыт был, который связал с Богом лично, а не через богословие или через то или другое. Я не то, что отношусь пренебрежительно к богословию, о котором я имею очень мало представления, а тому, что то, что меня тогда поразило и то, что всех поражало, это то, что они встретились Бога, и вся жизнь переменилась. И были люди простые тоже, несложные. Вот вы, наверное, слышали про мать Марию Скопцову. Когда она приехала во Францию, она приехала писательницей, культурной женщиной. И в некоторых городах были целые поселки русских военных, которые работали на заводах. И вот она поехала в один из их поселок и объявила, что она будет читать ряд лекций о Достоевском. И она, значит, сделала это заявление перед всеми, и поднялись голоса, что нам дело не до Достоевского, это нам не нужно. Вот что нам нужно, это чтобы кто-нибудь убрал наши камеры, стирал наше белье, а не Достоевского нам рассказывал. И она посмотрела: «Чудно, давайте!» И она пошла, чистила камеры, стирала белье, зашивала драмные. А потом мне ей сказали: «А теперь нам расскажите Достоевскую». Вот была эта цельность. И потом она ходила по всем трущобам Парижа подбирать русских, которые там оказались, спились, безработными остались. Она их брала к себе в дом. Они отъедались, приходили в себя и очень часто уходили обратно. Она снова за ними ходила. И так до момента, когда немцы ее взяли в концлагерь.
1: Вот мы недавно возвратились из монастыря. Мартирий Ленин, чудный святой, который царевича воскресил на пути в Тверь. Там благодатные мощи такие находятся. У нас физически в ужасном состоянии, но как всегда бывает, физически ужасный, то очень высоко духовный.
0: Да, да.
1: Там чудные братья, добрые, отзывчивые монахи, послушные, живущие в условиях, ну, чрезвычайно тяжелых. То есть не то, что нет удобств, просто, но вокруг них сад, церковь вся в цветах. Они выращивают цветы и к иконам и Божьей Матери, и Спасителя, и вот Матери Зеленской все время ставится. Это и чудная служба, и игумен там чудный, и чудные монахи. 11 монахов всего, а монастырь огромный, не обойти. 11 монахов, немного послушников, но служба идет, и служба очень, очень, где мы почищались вот там с нашей матушкой. То есть, казалось бы, да, вот противоречие такое есть между ухоженностью и в то же время, может быть, там такая внешняя, такая благополучная. И вот как у нас страна такая, она, с одной стороны, она разваливается, видно, физически. Мы молимся о том, чтобы это все-таки было когда-то православное царство. Молимся за восстановление престола православных царей. И видим, произошло прославление, последняя канонизация, такого, которого никогда не было в истории. Канонизация императора. Наша радио участвовала. По мере сил мы тоже пытались как-то молиться. У нас соборная молитва все время шла, каждый день по радио идет о восстановлении престола православных царей, о прославлении последних императоров. И его семьи мы организовывали крестные ходы, стояния, молитвенные стояния у Спаса на Краи, к Казанскому собору, по Невскому проспекту. И мы видим, как все больше и больше людей. Первое стояние привлекали 100 человек, а последнее до 5000 приходило на молитвенные стояния, молебны, священники. И мирточивая икона была у нас. Но нам, наверное, не надо отчаиваться, не надо впадать в уныние.
0: Да.
1: И мы знаем, что сейчас многие, как всегда, наверное, впрочем, наверное, всегда говорили о каких-то последних временах. Но нам не должно знать ни времена, ни сроки. Надо жить, как послал Господь.
0: Да, еще время есть до последних времен.
1: У нас очень большой сейчас вопрос стоит. Вот, например, я помню, когда были целые расколы, когда люди отказывались брать паспорта гражданские, например, и в петровские времена это было, в Никоновские. Последние в 30-е годы говорили о том, что знак Антихриста, там, допустим, на паспорте.
0: Да.
1: Ну и мы знаем, что в то же время были антиминцы, которые написаны митрополит Ленинградский. Митрополит Иоанн, он служил, он был митрополитом Куйбышевским. Вообще такое имя.
0: Да.
1: Вот. И поэтому, наверное, ничто не сможет. У нас вот потому что там сейчас в стране идет такая борьба против введения идентификационных номеров таких, знаете, у каждого человека.
0: Да, я получил бесконечное число писем. И мой ответ на это – возьми карточку, перекрести ее и успокойся. Потому что от шестерки ничего не прибавится и не убавится. Ты будь другим человеком, вот и все. Знаете, у Ермы апостола есть место, где он говорит, не позволяй безрассудному страху перед бесами омрачать простое твое доверие к Богу. И я этого держусь. Потому что даже там, где люди очень плохи, искра какая-то есть. Во время войны я это видел среди людей. Думаешь, плохой человек, а тут взял и жизнь свою отдал для другого. А так, да, пил, развратничал. А вот когда дошло до этого, нет. Тогда своей шкуры не пожалел. Так что спешить не надо. А я просто не верю, что потому что отпечатают то или другое число на карточке, что это тебя может переменить. Я, может, ошибаюсь, но у меня никакой такой реакции нет.
1: По вере нам и дано. И никто нас не сможет, наверное, изменить, если мы верим в Бога, уповаем на Него и молимся.
0: Да.
1: И, тем более, как тайно перекрестить. У меня был тоже случай со священником, когда дары приносят обычно на стол, ну, для священника. И там было крещение таким названием «Дьявола». Ну, «Дьявол» там. По-итальянски, итальянское печенье. Батюшка перекрестил это печенье и сказал, Господь нам пошел.
0: Ну, спокойно.
1: И все. То есть, есть возможность такие, знаете, как ложные цели. Вот у нас, когда братьев сербов бомбили, вот эти американцы, да, и другие члены НАТО, они, значит, то сербские военные сделали из фанер всякие там танки, пушки там, взрывали, а настоящее оружие не было уничтожено. Так и здесь. От главной цели отвлекают для того, чтобы сознательно, причем, мне кажется, будоражит народ, создает, вот как мы говорили, сознание такое мозаичное. Если ты веришь в Бога, то как тебе могут что-то изменить? Ты же не отрекаешься от Христа. Ты перекрести и скажи, и напиши. Ты Сын Божий, ты Христов, верное чадо Русской Православной Церкви.
0: Да.
1: Если ты будешь это исповедовать, я не думаю.
0: Конечно. Ну, это моя реакция.
1: Реакция, да.
0: Я думаю, что апостол Ярма отлично знал, что такое происходит во время гонений и так далее. И вот его простое отношение. Отдай свое доверие Богу и не беспокойся об остальном. Он хозяин. Я думаю, что тут не надо механически относиться к вещам, не механизировать вещи. Я помню, у меня был такой случай, когда я был тогда уже врачом, но была немецкая оккупация, и я тогда преподавал в русской гимназии, с чего-то жить надо было. Официально работать врачом я не хотел, чтобы меня в Германии взяли. И у меня был ученик в 6-м классе. Он принадлежал к дико бедной семье. И я их лечил бесплатно, конечно. И как-то он мне говорит, знаешь, мы весь пост копили денег, чтобы тебя пригласить и угостить обедом. Не придешь ли ты? Я говорю, конечно, приду. А ты не мог бы в пятницу прийти? Да. Пятница была Великая Пятница. Я пришел, и первое, что я вижу на столе, цыпленок сидит. Я посмотрел на цыпленка, говорю, где же мой пост? Ну, я не стал отказываться. Съел цыпленка кусок. Потом говорю, это что, отец Афанасий? Знаете, что это отец Афанасий? Весь мой пост погублен. Я зверски постился, никакого правила не нарушал. А Великую Пятницу цыпленка кусок съел. Он на меня посмотрел и говорит, а знаешь что? Бог на тебя, наверное, посмотрел и подумал, Боже ты мой, грехов-то у него столько, цыпленок ничего прибавить к этому не может. И вот это мне очень драгоценно, потому что он был строг, он постился и так далее. Но с таким сознанием, что есть вещи, которые важнее поста. Вот если бы я этим людям сказал, я не стану прикасаться к вашему поганому цыпленку Великую Пятницу, они жертвовали собой весь пост. И, конечно, не до этого было. Так что я за это запомнил. Мне всегда вспоминается в одной из книг отца Александра Шмемана есть такая фраза, что в нашей жизни все божественная любовь. И та пища, которую мы едим, это божественная любовь, ставшая съедобной. Оно звучит шуткой, но вместе с этим иногда думаешь, да, действительно, когда ты действительно голоден, я не говорю, когда тебе хочется поесть, но мне вспоминается во время, опять-таки, немецкой оккупации. Я пару дней не ел. И пришел к одному товарищу. И у него на столе вот такой огурец лежит. Я на этот огурец так уставился. Не мог оторваться. Он мне позвонит, когда последний раз ел? Я говорю, ну, позавчера. Давай разделим огурец. И я подумал, ох, как чудно. Я уже нацелился на него, говорю, давай помолимся. И он начал молиться. Одну молитву, другую молитву, третью молитву. Я на этот огурец смотрю и вижу, как молитва по этому огурцу течет, течет, течет. Дошла до конца огурца, перешла на стол, и дальше, и дальше, и дальше идет эта молитва. Кончилось. И он этот огурец разломал, и каждый из нас ел пол огурца. И знаете, я этот пол огурца ел, я не кочунственно это говорю, как причащаются. Это была жертвенная любовь этого моего товарища, которому тоже было 20 с лишним лет, который верит в любовь. И этот огурец был Божий дар любви. Поэтому я очень осторожно отношусь к людям, которые уставно хотят поступать во всех отношениях. Потому что иногда Я не говорю об уставах, которые лицемерие, или устав, который делает живого человека в сухаря, превращает. Но мне вспоминается один человек, который меня убедил в том, как надо осторожно относиться к уставам, к правилам и даже к заповедям Божьим. Во время немецкой оккупации один из наших сопротивленцев бежал от немцев. Он бежал в горы, добежал до какой-то хаты, перед которой, ну, мужичок стоит. И он ему говорит: слушай, ты можешь мне указать, куда мне бежать, чтобы спрятаться от немцев? А тот ему говорит: а зачем тебе бежать куда-то? Я тебя спрячу у себя в хате. И спрятал. Пришли немцы, начали его спрашивать, то, другое. Наконец, начальствующий говорит: он у тебя спрятан в хате. Тот еще: да. Они, значит, вошли в хату, вытащили этого человека, бьют его, тащат на смерть. Тот повернулся и говорит: что ты со мной сделал? Почему ты меня приутил? Тот отвечает: я христианин. Есть заповедь о том, что надо приутить бездомного. А почему же ты меня выдал? Я христианин, я не имею права лгать. И вот он выполнил две заповеди и убил этими заповедями человека. Так что можем механизировать и заповеди Божии на смерть людям. Я не хочу сказать, что надо к ним относиться небрежно. Но лучше было бы ему соврать и каяться перед Богом, потому что я бы не каялся даже. Но я не хороший человек. Но он мог бы, если уж он такой хороший, пусть кается. Но спаси жизнь этому человеку. Пошли немцы вот туда подальше. Так что тут приходится прислушиваться к чему-то другому, чем к написанному тексту. Опять, я не хочу сказать, что можно небрежно относиться к тому, что вы читаете в Евангелии. Потому что это сказано для спасения, а не на погибель.
1: У нас заканчивается время, выделенное нам. Я, если можно, попросил бы благословений на нашу работу, нашу радиостанцию. И всем тем нашим слушателям пожелайте в России, да, петербуржцам.
0: Пусть Божье благословение будет над вами, над вашей работой, над вашими священниками. Пусть икона Божьей Матери помогает всем, всем, кто нужно. И пусть все люди, которые приходят, уйдут обогащенные, даже не зная того, но унося в сердце за пазухой то, что потом у них может вырасти целый расцвет жизни. А у меня к вам тоже будет просьба. Вы могли бы на бумажке написать свои имена? И потом у меня к вам просьба будет. Я могу вам написать на бумажке имена нескольких людей и попросить помолиться перед иконой Божьей Матери.
1: Любимая чаша, избавление от тяжкого порока винопития. Да. Спасибо, Господи. Батюшке Иоанну Миронову, да, нашему священнику помолимся.
0: Спасибо.
2: А я
0: знаете,
2: читаю,
0: у меня богословского образования нет. Поэтому нет вот той трудности, сложности, которая рождается от избытка знания. У меня его нет. И я свои беседы, можно сказать, не готовлю, в общих чертах продумываю, ничего не пишу. И говорю вот, как Бог на душу положит. И вот эти беседы печатаются. Так что это я их не читаю даже. Спасибо вам.
2: Спасибо
0: за доброе слово.
2: Спасибо.
0: Благослови. Храни вас Господь. Христос мой.
3: Братья и сестры, вы слушали архивную запись беседы преснопамятного митрополита Антония Сурожского с руководителем православного радио Санкт-Петербурга Сергеем Евгеньевичем Васильевым. Наша передача была посвящена 112-й годовщине со дня рождения митрополита Сурожского Антония.
4: Жил молитвенник старец в прошедших веках, он указывал к храму дорогу, и всегда выражал благодарность.

мирной, вслед идущим очистив дорогу. Но в последний свой час грешной жизни земной тихо скажем за все слава.

0: Мир вашему дому, дорогие братья и сестры! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня в эфире слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова, житие священномученика Маркела, евангельское чтение с толкованием и страниц книги «День за днем. Подарок Божий. Записки дневника священника». Рубрика «День в истории России. Душеполезное чтение». В неделю вторую по Пятидесятнице, посвященную преподобным отцам Афонским, проповедь протоиерея Андрея Ткачева о святых афонских подвижниках. Продолжение чтения книги монаха Салафила Филиппьева «Исихаст. Практика молитвы Иисусовой». Далее передача детям. 19 июня 1914 года родился известный богослов, проповедник, подвижник веры и благочестия XX века, митрополит Сурожский Антоний. Мы предложим вашему вниманию его живое слово о царственном священстве. А в завершении архивная запись беседы митрополита Антония Сурожского с руководителем православного радио Санкт-Петербурга Сергеем Евгеньевичем Васильевым.
1: Слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова.
2: Вот, возлюбленные братья и сестры, преподобные удалялись в леса и пустынные места, но все равно творили добрые дела людям, которые нуждались в подкреплении не только тела, но и духа. Вот так и мы, возлюбленные, хотя живем в большом городе, но каждый христианин нуждается в поддержке. Каждый христианин хочет, чтобы его душа была приготовлена к Царству Небесному. Поэтому мы и открываем двери, чтобы наше сердце приняло в себя Господа Христа Спасителя. А Господь говорит: «И вселюсь в вас, и похожду, и буду вам сыны и дщери», глаголит Адонаи Господь. Вот, возлюбленные, как Господь возлюбит всех, кто возлюбил Его. Поэтому будем всегда стараться в зной и холод, в бурю и непогоду спешить всегда в Божий дом, чтобы получить благословение Божие. Что же, возлюбленные братья и сестры, мы начертаем в сердце в сегодняшний день, а начертаем имя Господа Иисуса Христа, чтобы наше сердце было отдано Господу, чтобы наше сердце было как Игнатия Богоносца. Почему он был назван Богоносцем? Потому что в младенчестве его сам Господь Иисус Христос держал на руках и сказал: «Если не будете как этот роча, не войдете в Царство Небесное». И вот мы видим старца немощного, ведут на терзание. И когда бросили, растерзали, а сердце осталось, которое горело буквами, как сказано, золотыми, Бог. Вот поэтому называется Игнатий Богоносец. В сердце носил он Бога. Вот, возлюбленные братья и сестры, поэтому начертание в наш день, в сегодняшний, в нашем сердце должен быть Господь Бог Иисус Христос. Чаще открывайте божественное слово, чаще открывайте его для того, чтобы наше сердце наполнялось любовью ко Христу. Будем всегда помнить, что Господь простер руку помощи Петру утопающему. Господи, спаси меня, погибаю. И Господь маловере почто усомнился. Вот так часто, возлюбленные мы, маловеры, усомняемся, но Господь все равно любит и нас не отбрасывает от себя. И подает руку помощи, и опять мы входим в корабль Христа Спасителя. Будьте в верной ладье, будьте всегда в этом чудном корабле, где находится управитель и рулевой сам Господь Иисус Христос. Что еще, возлюбленные братья и сестры, напомнить в сегодняшний день? Будем любить Господа, будем исполнять Его заветы, будем исполнять Его заповеди, о которых Он сказал: «Дети, любите друг друга», по слову Иоанна Богослова. Да? Если есть у нас любовь, значит, мы Христовы. Если нет у нас любви, а злоба, клевета, разные распри, раздоры, значит, нет Христа там. И страшно, возлюбленные братья и сестры, подходят жены плачущие, батюшка муж изменяет, муж дерется, муж избивает. Конечно, часто бываем, конечно, в этих грехах повинны и мы, возлюбленные. Когда посмотришь, когда углубишься, то видишь, что и действительно и мы были местом этого порока. И мы были причиной этого греха. Поэтому, жены, будьте всегда, как апостол Павел говорит, кроткие и молчаливые. Меньше говорите, но больше делайте, как были первые жены христианки. Подражайте Царице Небесной, которая научила нас кротости и смирению. Да. Как вы слышите в Евангелии от Луки, яко презрено смирение рабы своя. И вот, когда нужно научиться смирению, многие спрашивают, батюшка, как научиться смирению? Учитесь в Царице Небесной, просите. Это великое милосердие, кто смиренный и кроткий. Они наследуют все, и Царство Небесное, и на этой, и на земле они уже испытают Царство Небесное. Смиренные и кроткие. Они духа злобы, смирением и кротостью все преподобные победили. Вот. Поэтому надо и нам стараться кротостью и смирением духа злобы победить. И тогда все будет хорошо. И покаяние пойдет, и молитва пойдет, и радость на сердце взыграет, и печаль отойдет. Да. Печаль, когда по Божьи, что мы несовершенны, когда мы еще не встали на путь, это во спасение. А когда печаль, вот что-то не хватает, муж там, да, страсти бушуют человека, и он печалится об этом. Печаль мира сего, что делает? Смерть созеловает. О, возлюбленный. Поэтому печалиться только по Божьи, чтобы быть во спасение. В чем же принесем покаяние в сегодняшний день, возлюбленные братья и сестры? Покаяние в том, что мы лены в молитве, нерадивы в подвиге, да, постовому. Прости нас, Господи. Да, может, кто и квасок с редечкой и с этим с лучком кушает, а некоторые по слабости своей молочко. Я говорю, главное, людей не ешьте. Питайтесь, но не ешьте людей. А помните Бориса Горюнова? Как блаженный-то говорит, Богородица молиться не велит за царя Ирода. А почему царя Ирода? А кто убил царевича Дмитрия? Вот видите как. Да, Богородица молиться не велит за царя Ирода. Вот. Как страшно, возлюбленные. Вот так и нам. Можно ли за нас молиться? Мы все грешные. Вот и должны объединяться в единой порыве, в едином духе, созидать Царство Христово. А Царствие Божие внутри вас самих, говорит Господь. Можно здесь и на земле разжечь такую злобу, такой ад, как мне вчера рассказали. Дерьба произошла сыну, дочерям. Приехала старшая дочь, когда умер брат. Что вы, это все мне. Самой там и дальше есть, и все, и я охота еще чего-то. И говорит, ну возьми, что тебе надо. А. Уже юрист рассказал, все прочитали. Нет, человек вот уже, видите, все мало, мало, мало. Помните, как я вам рассказ рассказывал, Льва Толстого? Как человеку сказали в Киргизии, сколько нужно земли человеку. Помните? Он говорит, сколько обежишь вся твоя земля. Этот помещик. И он бежит, и там как будто там хорошо, и там сенокос хорошо, а здесь пашня будет. А солнце-то, он сказал, да солнце, а как солнце зайдет, то уже земля не твоя будет. Дай-ка еще, и вот, еще кусочек-то заверну, чтобы и моей опять будет земли. И завернул, упал и испустил, что? Дух. Вот так, возлюбленные братья и сестры, мирские миражи притягивают часто людей. Все нам мало, а когда сложим руки на груди, то сколько надо метров земли? 2 метра земли. Вот так и отмеривается. Поэтому будем всегда, как Господь нам заповедует, будьте милосердны, как Отец ваш милосердный есть. И тогда все хорошо будет. И все встанет на свои места. Часто, возлюбленные братья и сестры, мы несем скорби, мы несем лишения, мы несем гонения от высших людей. Да. Господь говорит, претерпев и до конца, то и спасен будет. Поэтому терпите, благодарите Господа за все. Научитесь здесь, на земле, благодарить. Тогда радостно будет и на небе. Но если мы не научимся жить на земле, плохо будет нам и там. Потому что жили не по Божье, Господь скажет. Отойдите от меня, делатели неправды. Вот мне нравится, что вы все знаете, что Господь скажет нам, отойдите от меня, делатели неправды.
3: Не приведи, Господи.
2: Вот как. Это страшно. Поэтому надо научиться в земной доле и горя, и радости все переносить с любовью. Мне вспоминается такой случай. Здесь мне пришлось ехать в понедельник к преподобному старцу Серафиму, но по милости Божией уже народ его весь российский уже, со многих из Москвы, из других мест все тянутся, и все прибегают к могилке преподобного старца Серафима Вырицкого. И Господь благословил мне поехать. Раньше я, когда в молодости ездил всегда поездом, и мне не приходилось ехать путем на транспорте. После поезда сойдешь, там пройдешь по дорожке к храму Казанскому, а с храма, когда помолишься, идешь к старцу. А здесь мы выехали, я смотрю, уже и Выру проехали, и Рожественно проехали, и Ямы, и Зайцево. Гляжу, скоро Луга будет. Так я говорю, разве вылиться в Луги? И вот повернули назад. Верст, наверное, 40-50 лишних сделали. И мы с утра, и мы приехали только в 5:00 вечера, потому что плутали. Когда кормчий не знает дороги, не имея компаса, не имея карты, он сбивается с пути. Вот так неопытный был у нас водитель, который не знал карту, не взял, думал, что он знает что-то, а вышло-то ничего, оказывается, и не знает. Вот так и бывает и по духовной жизни. Мы сбиваемся с пути. И если не встанем на праведный путь, ну, хотя мы поздно, но приехали. Так Господь, помните, говорит, и работника, который придет даже в 12:00, дать равную что? Награду, да. И многие опечалились. А почему самый труд и зной, и вар все перенесли в этот день? А они только пришли, час поработали. И смотри, они получили равную награду. Вот как любит Господь нас. Так что и в последний час придем, все равно Господь не отбросит, если будет любовь и стяжания много. Да. Помните, как женщину, которая мира принесла и отерла волосами, осудили ее фарисеи, соблазнились, что жена-то грешница, а мира и слезы поливает на ноги Спасителя. И что Господь сказал? Она возлюбила многое, и воздастся ей многое. И имя ее будет произнесено, где бы было ни проповедано Слово Божие, будет проповедано и о ней. Вот возлюбленные. Во, как может грешный человек исправиться? А разбойник благоразумный, уж как будто бы все уже, и бремя-то на покаяние нет. А он нашел. Смотрите, на кресте он нашел время. И несколько только слов сказал, а какое было искреннее покаяние. Как мы всегда, когда причащаемся, как мы громко всегда говорим, помяни меня, Господи, когда приидешь и возрадуешься. А услышал, что отныне будешь и со мной в раю. Вот возлюбленные. О, какую радость Господь нам обещает.
4: Вот. Это каждому завещание из нас, каждому обет нам дан, что Царство Небесное, вы наследники и сопричастники жизни вечные. Да. Поэтому будем всегда стараться жить по Боге, в Боге и в любви Христовой. Как бы вас ни срамили, как бы вас ни ругали, как бы вы не гнали вас, а вы все равно, да, мы плохие, но Божие. Господи, прими, как единого от наемников твоих. А Господь примет не только, но и, как Он сказал, я обещаю вам Царство Мое, Его истинное завещание, Его истинное свидетельство мы должны воспринять и держать, не потерять его. Земное, когда мы имеем наследство, как мы храним? Чтобы и вор не украл, и все, мы стараемся сохранить, положить, чтобы только одному-двум знать, а больше... Вот какое завещание, а нам какое дано завещание, завещание вечное. Вот, мои дорогие, и вот, читая о старице Рахиле, которой было открыто многое, которое она видела много людей, принимала страждущих. А некоторые послушницы стеснялись черной работы. Она как говорила? В грязи, да Божьи будут, первые в Царстве Небесном. И она не стеснялась никакое послушание, хотя имела... Все богатство от отца отдано было у монастыря, но она несла подвиг самый тяжелый и никогда не обижалась на это, такое послушание у ней. Кормила только одних людей по 200 человек и сама перемоет посуду. А как нам часто бывает, 1-2 человека в гости пришли, нам трудно, ах, опять обременитель, опять мы начинаем уже сварливость какую-то проявлять. Она делает все с радостью. Как и Господь говорит, сие с радостью творите, а не воздыхающе. Вот тогда будет хорошо, возлюбленные. Тогда и жизнь отрада будет для нас. А когда мы воздыхаем, там тяжело, там ох, там крех. Конечно, ничего и хорошего и не будет. Вот юноши улыбаются, действительно верно. Ну, что ж. Крехать-то не надо, надо созидать, надо делать. Вот я смотрю, проехали мы обители, все разрушено было. Как вы помните песни, весь мир носили, мы разрушим до основания, все разрушили. А опять русские люди, как птица Феникс, возрождаются, гляжу. Господи, монастыри белокаменные, стены уже возвращаются. Ой, как хорошо, колокольный звон, все идет к тому, чтоб мы только получили эту радость. Да? Человек в своих житейских заботах, он теряется, и часто теряет духовную радость. Апостол Павел как говорит верующим, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, о всем благодарите Господа. Вот, возлюбленные. Вот. Почему мне всегда радостно с вами? Потому что вы как будто бы даете мне эту радость, когда я смотрю на ваши лица, когда я смотрю на вашу улыбку, мне делается особенно мирно, что есть еще люди, еще Господь пожалеет Россию, спасет Россию, еще возродится великая Россия, которая даст новый плод, как вы помните, как поется Протимин, праведник, яко Феникс просветет, и яко кедры и живлевание умножатся. То есть все умножится, все богатство, которое было съедено тощими коровами, которые съели полных 7 коров, Господь возродит все и даст обетование для новой жизни русскому человеку. Поэтому будем стараться, возлюбленные братья и сестры, соблюдать заповеди Божии о любви. Заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Как ни одна раба Божия сказала, Батюшка, это самая трудная заповедь. Как можно любить врагов? Как можно любить недругов? Как можно любить притеснителей? А как Господь, смотрите, как Он любил. И толкали, и бичевали. Он молился: «Отче, прости им, они не видят, что творят». Кротко, смиренно научает нас Христос Спаситель, чтоб все переносить спокойно, в духе кротости подражать Христу Спасителю.
1: Братья и сестры, вы слушали слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова –

братья и сестры, 7 июня по православному календарю или 20 июня по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память святых мученика Феодота Анкирского, священномученика Андроника, архиепископа Пермского, священномученика Маркелина, папы Римского и мучеников Клавдия, Кирина и Антонина, священномученика Маркелла, папы Римского, мучеников Сесения и Кириака, диаконов, Смарагда, Ларгия, Апраниана, Сатурнина, Папия и Мавра воинов и Крескентиана, мучениц Прескиллы, Лукины и Артемии царевны, мученицы Валерии, Кириакии и Марии в Кесарии Палестинской.

Братья и сестры, 7 июня по православному календарю или 20 по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память священномученика Маркелина. Папа Маркелин вступил на престол в правление Диоклетиана и Максимиана после кончины святейшего папы Кая. Во время жесточайшего гонения на христиан, когда в течение 30 дней в Риме было истреблено после многоразличных мучений 17 тысяч христиан обоего пола. В это время схвачен был и приведен на допрос Диоклетиану и папа Маркелин. Но, устрашившись жестоких мучений, он воскурил фимиам на алтаре идольском и принес жертву языческим богам. Желая вознаградить его, император облек его в драгоценную одежду и назвал своим другом. После этого, вернувшись домой, Маркелин горько заплакал и зарыдал, как некогда апостол Петр, отрекшийся от Христа. Маркелин начал обличать и укорять самого себя, так как, хотя многих других утвердил в вере и побудил к мученическому подвигу, тем не менее сам отпал от веры самым позорнейшим образом. Размышляя об этом, он несказанно скорбел в своем сердце. В то же время в городе Синуэссе происходил поместный церковный собор, на который собрались многие епископы и пресвитеры, всего числом 180 человек. На этот собор прибыл и Маркелин. Облегшись во власяное рубище, посыпав пеплом голову, сокрушенным сердцем, вошел он на собор к отцам и, став пред ними, как обвиняемый, открыто пред всеми исповедал грех свой. Проливая горькие слезы, он испрашивал у честных отцев суда над собою. Отцы же говорили: «Осуди себя сам своими устами, из твоих уст вышел грех, пусть твоими же устами будет произнесено и осуждение». Мы знаем, что и святой Петр из страха отвергся Христа, но, горько оплакивая грех свой, снова получил благоволение у своего Господа. Тогда Маркелин произнес следующий приговор над самим собою: «Я признаю себя лишенным священного сана, которого я недостоин. За это пусть после моей смерти мое тело не предастся обычному погребению, но да будет брошено оно на съедение псам, да будет проклят тот, кто осмелится похоронить его». Возвратившись затем в Рим, по окончании соборных заседаний, Маркелин, взяв драгоценную одежду, которую получил от Диоклетиана, отправился к нему и, бросивши пред ним одежду, обличал его, осудил ложных богов его, а себя назвал тяжким грешником, причем горько плакал. Исполнившись гнева, император отдал его на мучение, а затем присудил к смерти. И вот блаженный Маркелин был поведен вместе с тремя христианами, Клавдием, Кирином и Антонином, за

0: город для обезглавливания. За ними следовал пресвитер Маркел, после него занявший престол папский. Подозвавший его мученик Христов Маркелин увещевал, чтобы он оставался твердым в вере. Он сказал также относительно своего тела, чтобы никто не осмеливался погребать его в земле, но чтобы оно было брошено на съедение псам. «Я недостоин, — говорил он, — человеческого погребения, недостоин, чтобы меня взяла земля, так как я отвергся Господа моего, Творца неба и земли». Когда достигли места казни, святый мученик Маркелин с усердием помолился Господу Христу, приемлющему кающихся грешников, и с готовностью представил свою выю на отсечение и умер за Христа, которого сначала отвергся из-за страха мучений. Вместе с ним были обезглавлены и упомянутые три мужа – Клавдий, Кирин и Антонин. И тела их были брошены непогребенными при дороге. Впрочем, по прошествии нескольких дней верующие, взявшие ночи тела Клавдия, Кирина и Антонина, похоронили их. Тело же Маркелина никто не осмеливался взять и похоронить, так как он дал заклятие не предавать его тело погребению. И валялось честное тело мученика Христова при дороге в продолжении 36 дней. По прошествии же этого времени новопоставленному папе Маркелу явился святый апостол Петр и сказал: «Почему ты до сего времени не предаешь погребению тело Маркелинова?» «Я страшусь его клятвы», — отвечал Маркел, «ибо он дал заклятие не хоронить тело его». «Разве ты не помнишь, — сказал апостол, — написанного: «Смиряя себя, вознесется». Итак, пойди и с честью похорони тело его». Тогда папа Маркел взял честные мощи мученика и похоронил их в гробнице Прескилы, что при Соларийской дороге. Так скончался священномученик папа Маркелин, оставивший образец покаяния для многих, впадавших в то время в подобный грех, ибо тогда многие отвергались от Христа из-за страха пред мучениями. Мы же славим неизреченное милосердие Божие всегда и в бесконечные веки. Аминь. Священномученик Маркелин, моли Бога о нас.
1: Дорогие братья и сестры, каждый день, рассказывая о святых угодниках Божиих, мы обращаемся к ним молитвенно о спасении нашей Родины, о спасении России.
2: Господи, Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешения наши, помяни всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по велицей Твоей милости обрати их, неверных к правоверию и благочестию, верных же, Вои же уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твою крепостью, от великого злага обстояния милостивно избави. Страждущую страну российскую от лютых безбожников и власти их свободи и восстави престол православных царей, верных рабов Твоих в скорби и печали день и ночь вопиющих Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостивый Боже наш, и изведи от погибели живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и укрепление, и скорое примирение людям Твоим, их же честною Твою кровью искупил Иси, но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди. Вое же не единому погибнути, но всем спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобили, Господи, во веки веков.

Много милостиве и всемилостиве Господи Иисусе Христе Боже наш, Ты обещав и праведному Аврааму помиловать и два великих города, согрешивших пред Тобою, ощабрящиши в них 10 праведников, помилуй, Боже наш, и страну российскую за молитвы верных Твоих, вопиющих Тебе день и ночь. Умери гнев Твой праведный на недвижимый, и услыши моления всех новомучеников и исповедников российских, живот Свой за церковь Твою святую и веру православную положивших. Не попусти, Владыка, богомерзкому сборищу сатанинскому погубить и страну нашу, церковь русскую и народ православный. Даруй нам, Господи, мужей силы, веры и разума, да Твоей помощью сокрушат вся козни слуг антихристовых, молитвами заступницы земли российские, пречистые Твоей Матери и всех Твоих святых, да прославим милость Твою к нам во веки веков.

0: Сестры, предлагаем вашему вниманию евангельское чтение на церковно-славянском и русском языках, а также толкование на него.
1: Евангелие от Матфея, 24-е зачало.
2: Премудрость прости услышь.

Всяк, кубо иже слышит словеса моя, сия и творит я, уподоблю его мужу мудру, иже созда храмину свою на камени, и сниди дожди, и придоши реки, и возвеяша ветри, и нападоша на храмину ту, и не падеся, основана в обе на камени, и всяк, слыша ей словеса моя сия, и не творя их, уподобится мужу уродиву, иже созда храмину свою на песце, и сниди дожди, и придоши реки, и возвеяша ветри, и опрошася храмине той, и падеся, и бе разрушение ия велие, и бысть, егда сконча Иисус словеса сия, дивляхуся народе по учении Его, бебо уча их, яко власть имея, и не яко книжницы и фарисеи, сшедши же Ему с горы, вслед Его идяху народе мнози, и се прокажен пришед, кланяшася Ему глаголя, «Господи, аще хочешь и можешь имя очистить, и простер руку Иисус, коснуся Ему глаголя, «Хощу очистися, и габье очистися Ему проказа», и глагола Ему Иисус, «Виждь, никому же повежди, но шед покажися Иереови, и принеси дар, иже повелев законе Моисей, во свидетельство Хим».

Евангелие от Матфея с 24 стиха главы 7 по 4 стих главы 8. Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению его, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Когда же сошел он с горы, за ним последовало множество народа. И вот подошел прокаженный и, кланяясь ему, сказал: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». И Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал: «Хочу, очистись». И он тотчас очистился от проказы. И говорит ему Иисус: «Смотри, никому не сказывай, но пойди, покажи себя священнику и принеси дар, который повелел Моисей во свидетельство им».

Нынешнее Евангелие говорит о том, что слушающий слова Господни и исполняющий их подобен строящему дом на камне, а слушающий и не исполняющий подобен строящему дом на песке. Заучи это всякий и почаще повторяй. Истина же, в нем содержащаяся, всякому понятна и ясно наглядна. И собственных опытов всякий имеет под руками, в этом роде множество. Мысли, например, пока еще думаешь, о чем бывают неустойчивые, метутся, когда же изложишь их на бумаге, они получают окреплость и неподвижность. Предприятие какое-нибудь все еще бывает неверно и меняется в частностях, пока не начато. А когда пустишь его в ход, всем пополнительным соображениям конец. Так и нравственные правила. Пока не исполнены, они как будто чужие, вне нас и непрочны. А когда исполняешь их, они входят внутрь, оседают в сердце и полагают там основу характеру, доброму или злому. Итак, блюдите, как опасно ходите». Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день.

В эфире передача «Нужно жить по Евангелию». Чтение глав из книги «Каждый день подарок Божий». День за днем. Дневник православного священника, которую читала царская семья в Тобольской ссылке и в Екатеринбурге.

7 июня, 20 июня по гражданскому календарю. За скорбью утешение. Утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Из второго послания к Коринфянам святого апостола Павла, глава 1, стих 4. Различны способы, которыми Бог всякого утешения утешает нас. Их и не исчислить. Подчас Он посылает луч света на нашем мрачном пути в виде случайно попавшегося нам на глаза изречения из Священного Писания. Иногда в душе нашей зазвучит утешительное Слово Божие и как бы невольно повторяется нами, приобретая всю возрастающую силу. Иногда оказанное нам неожиданное внимание, ласковое слово, обращенное к нам, напоминает нам о той любви, которая неусыпно о нас радеет. Или же внезапное появление любимого друга утешает нас, как были утешены коринфяне прибытием Тита. Нет такого мрачного дня, безотрадной участи, в которую Господь не вложил бы хотя бы каплю своего утешения. Он не всегда отнимает боль, нужную нам как полезное врачевание, но всегда дает нам силу пройти через горнило страдания и выйти из него победителями. Будем искать и ловить эти лучи небесного света, посылаемые нам Господом. Нет той скорби, за которой не следовало бы утешения. Если мы его не ощущаем, не потому только, что слишком поглощены этой скорбью и, проливая слезы над свежей могилой, мы не замечаем ангела-утешителя, витающего над нею. Кроме того, скорбь наша часто для нас невыносима потому, что кажется нам бесцельной. Но мы забываем, что во всяком посланном нам испытании всегда есть у Господа определенная, хотя для нас невидимая, цель. Вспомним же, что и мы призваны утешать находящихся во всякой скорби, и что для этого сами должны пройти через испытание. Придет время, когда все пережитое нами послужит уроком и утешением страждущим братьям нашим. Наш опыт, несомненно, будет нужен другому. И когда разбитая жизнь ближнего, наболевшее его сердце, откроется перед нами, у нас найдется слово утешения, свидетельствующее о той безграничной милости, которую Господь вывел нас самих из мрака к свету. Слово наше, сильное опытом, спасет от отчаяния скорбящего брата и будет для него якорем спасения, а для нас самих откроется в этом подвиге любви блаженная цель Господа, испытавшего нас в свое время неизбежной скорбью и страданием.

Вы слушали передачу «Нужно жить по Евангелию». Чтение глав из книги «Каждый день подарок Божий, день за днем. Дневник православного священника».

Сегодня мы вспоминаем писателя и поэта, академика князя Сергея Александровича Ширинского-Шихматова в иночестве Аникиту, скончавшегося в 1837 году. Он родился в 1783 году в Смоленской губернии, брат министра народного просвещения Ширинского-Шихматова, получив образование в морском кадетском корпусе. В 1800 году был произведен в офицеры. С 1804 года князь трудился в морском корпусе на педагогическом поприще. По оценке современников, князь был человеком высокообразованным, глубоким знатоком славянского языка. Начав печататься в 23 года, он уже в 26 лет стал членом Российской академии наук. Открыл молодого поэта знаменитый адмирал Шишков, ставший на долгие годы почитателем и покровителем его таланта. Ширинский-Шихматов писал стихотворения религиозно-нравственного содержания. С самого дня открытия Шишковской «Беседы любителей русского слова» князь принимал самое деятельное участие в ее трудах. За свои литературные труды он был награжден большой золотой медалью от Российской академии наук и пенсии в 1500 рублей по повелению императора Александра I. Но поэзия никогда не была основным делом жизни князя. Со временем он все внимательней и серьезней изучал творения святых отцов церкви и постигал таинственную красоту православного богослужения. Свое поэтическое творчество он почти целиком направил в русло духовной поэзии и создал в 1824 году обширную поэму «Ночь у креста», в которой своим возвышенно усложненным метафоричным стихом излагал евангельские события. Государь Александр I повелел скупить все экземпляры этого сочинения и разослать их по духовным училищам и семинариям России. В 1827 году, выйдя в отставку в чине капитана, Ширинский-Шихматов через два года поступил в братство Новгородского Юрьева монастыря и в 1830 году был пострижен в монашество с именем Аникита и рукоположен веромонаха. Его наставником стал широко известный своей ревностью и твердыми православно-монархическими взглядами архимандрит Фотий Спасский. В 1836 году отец Аникита был назначен начальником русской духовной миссии в Афинах. В 1837 году он вышел на покой и намеревался отправиться на Афон достраивать строившийся на его средства храм, но по дороге скончался. Погребен на Афоне в выстроенном им скиту святаго Митрофана. Среди наиболее известных поэтических трудов князя инока – «Пожарский», «Минин», «Гермоген» или «Спасение России» 1807 год, «Песнь российскому слову» 1809 год, «Песнь сотворившему все» 1817 год и «Иисус в Ветхом и Новом Заветах» или «Ночь у креста» 1824 год.

братья и сестры, во вторую неделю по Пятидесятнице Святая Православная Церковь совершает память всех преподобных отцов во Святой Горе Афонской Просиявших. Афон – святая гора в Эгейском море, известен как центр иноческой жизни для греческого Востока. Есть церковное предание. По жребию, выпавшему на долю Богоматери, ей предстояло отправиться для божественной проповеди в Иверию. Но явившийся ей ангел известил, что ей будет дана другая страна и удел. В это время святой Лазарь, воскрешенный Иисусом Христом, был на Кипре епископом. По просьбе Лазаря Богородица отправилась навестить его, но буря прибила корабль к Афону. Когда Пресвятая Дева выходила на берег, каменные идолы вдруг завопили: «Люди, обольщенные Аполлоном, идите в Климентову пристань и приимите Марию, Матерь великого Бога Иисуса». Народ повалил на пристань, поклонился Богородице, и многие крестились. Богородица перед отъездом сказала: «Благодать Господа да пребудет на месте сем. Всего будет у них довольно при малом попечении, и жизнь небесную они получат, и не оскудеет милость Сына Моего от места сего до скончания века. А я буду теплой ходатайца перед Сыном Моим о месте сем и о живущих на нем». Первая русская обитель на Афоне известна в документах с XI века – монастырь Успенский. В XII веке протатом, управлением Святой Горы, русским был передан пустовавший монастырь Святого Пантелеимона для обустройства и заселения. Но и в целом Афон имел для русской церкви очень большое значение. Здесь построится отец русского монашества, преподобный Антоний. Здесь, в монастырских библиотеках, получали религиозное образование наши иноки, ходившие на Афон. Отсюда специальные переводчики и переписчики снабжали православную Русь рукописными духовными книгами. В XIII веке всю жизнь посвятил этому делу знаменитый старец Паисий Величковский. Большое количество чудотворных икон в православном мире имеют своим происхождением Афон. Накануне революции 1917 года на Афоне было около 1000 церквей и около 12 тысяч монахов. Из них половина была русскими. Помимо святого Пантелеимоновского монастыря были русские скиты святого пророка Илии, Андреевский, Кромица, Новая Фиваида и около 60 русских келий. Многие из них размерами превосходили нынешние монастыри. В числе крупнейших келий – обители святого Иоанна Златоуста, святого Иоанна Богослова, святого Иоанна Предтечи, Благовещения Пресвятой Богородицы, Святой Троицы, святого Игнатия Богоносца, святого Николая Чудотворца, трех святителей, святого Георгия, Вознесения Господня, Преображение Господне, Воздвижение Креста Господня, святого Артемия, с десятками насельников в каждой. Существовали особые гостиницы для многочисленных русских паломников, которых было от 15 до 20 тысяч ежегодно. Со всей России стекались туда народные пожертвования. В духовном смысле это была неотъемлемая частица Святой Руси. Но после революции греки надолго запретили прием русских иноков на Афон, поэтому обезлюдили и были потеряны русскими упомянутые скиты и келии. Сейчас на Афоне около 20 крупных действующих монастырей, немало скитов и отдельных келий. В их числе большой и теперь единственный русский монастырь святого Пантелеимона – Московской Патриархии, имеющий 24 храма.
Русский Свято-Ильинский скит, основанный преподобным Паисием Величковским в 1757 году и находившийся в ведении русской зарубежной церкви, был в мае 1992 года силою захвачен греками и ограблен. За отказ русских иноков поминать константинопольского патриарха-модерниста. Греческие светские власти все больше стремятся к вытеснению с Афона негреческих монахов и к уменьшению их общего числа с целью превращения полуострова в туристический центр. Так на судьбе Афона, частицы Византийской империи, сказалось отсутствие его традиционной покровительницы – российской православной монархии.

0: Из путевых заметок Николая Николаевича Страхова, русского философа и публициста, посетившего Афон в XIX веке.
1: Святая гора Афон есть действительно живой остаток глубокой старины, и в этом отношении место единственное в своем роде. Там одно из чистейших воплощений того животворного начала, которое составляет истинную душу русского народа. Афон есть поприще и училище святости, а святой человек есть высший идеал русских людей. Афонские отцы знамениты своей любезностью и радушием. И самое приятное то, что вы скоро чувствуете, до какой степени они в этом естественны. Вежливость монаха имеет глубокую и твердую основу, искреннее смирение. Промах в обращении с людьми скорее сделает мирской человек, никогда не бывающий вполне свободным от гордости житейской. Это удивительная тишина, прямое отражение и выражение душевного мира поразило меня в первый день и потом пленяло все больше и больше. Особенно любил я всеночные с теми переменами в освещении, в пении и чтении, которые на Афоне производятся с такой выразительностью и красотою. Тут каждое слово произносится отчетливо, тут никто не торопится, и каждый поет и читает не для других, а прежде всего для себя. Совершается серьезнейшее дело в жизни этих людей. Они живут в церкви, на молитве. Остальное их время и другие дела совершенно незначительны в сравнении с этим делом. И вот уже тысячи лет, как 8 или 10 тысяч этих монахов совершают эти непрерывные молитвы, которых я был очевидцем.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию проповедь священника Андрея Ткачева.
1: Христос воскресе!
2: Воистину воскресе!
1: Вторая неделя по Пятидесятнице посвящается в нашей церкви памяти всех святых в земле русской просиявших. Их очень много. Потом будет память в каждое воскресенье, там в течение некоторого времени отдельно будут поминаться святые, допустим, вологодские, псковские, сибирские, разных по разным регионам, их тоже много. А все вместе, так вот мы пробовали прочесть, например, на Литии, прочесть все имена известных канонизированных святых. Это занимает около часа. Просто читать, это то, что мы и знаем. А есть много неизвестных святых, смею предположить, что и гораздо больше, чем известных. Поэтому это вся эта огромная армия людей, полк божественный, он сегодня чествуется. Начинается вся эта история с Федора и Ивана, двух варягов, которые были убиты славянскими язычниками, еще когда князь Владимир крещеный не был. И, как всегда, христианская вера распространяется на крови мучеников, то с мученической крови начинается потом движение ко благому многих людей. Семя христианства – это кровь христовых страдальцев. Это когда-то давно сказал Тертуллиан. Так оно сохраняет актуальность до сегодняшнего дня. Потом Владимир крестился, и дальше уже много-много всего, аж до новомучеников и исповедников последних времен. Сегодня вообще большой пиршественный день такой по праздникам. Сегодня, например, память святого Агапита Печерского, в храме которого я служил, когда был в Киеве. И подобало бы мне сегодня-то прославить его отдельно, но он помещается как раз в число всех святых русских, поэтому отдельной памяти нет. Сегодня память Иоанна Кронштадтского, самого лучшего священника за всю русскую историю. И тоже нужно бы его прославить отдельно, но он тоже помещается в это, всех святых русских, и отдельной памяти нет. И сегодня память всех святых на Афоне просиявших. Вот этих я бы хотел сегодня, так ради вашего, так сказать, расширения кругозора, соединить. Афонская гора, как вы знаете, это полуостров Халкидики, который был избран Девой Марией как земной свой удел. То есть там с давних времен началась монашеская жизнь. И есть такое прямое в предании обетование Девы Марии, что она будет охранять это место, чтобы там была молитва непрестанная и покаянная жизнь иноков-мужчин. То есть с некоторого времени, еще византийскими императорами утвержденно, был закон, что на Афонской горе женщинам не место, так и есть до сегодняшнего дня, хотя всеми правдами и неправдами люди или просто баловства ради, или намеренно, нарушая Божьи законы, стремятся туда проникнуть. Ну, собственно, если туда начнет проникать беспрепятственно мирское население, не паломники, а именно такое, там очень красивое море, красивые пейзажи, если там сделают пляжи, настроят кафешек и ресторанов, то монашество умрет в течение 10 лет. Поэтому надо хранить этот остров. Этот остров Афонский, полуостров Афонский, он является таким центром православной духовности на все времена. И наша русская история тоже с ними связана. Я назову вам несколько имен, чтобы в вашем сознании сшились эти два блока святых людей, чтобы они сошлись воедино. Наше монашество русское началось с Антония Печерского. Первый русский монах – это Антоний Печерский, родившийся под Черниговом, в городе Любич, городок этот и сейчас есть, там родился первый инок Антоний. Он учился монашеской жизни на Афоне. И там на Афоне, когда он подрос духовно, эти местные афонские отцы прозрели в нем нечто важное и благословили его ехать на родину, туда, где нет монашества еще пока, где ничего нет еще. И он уехал с Афона на родину. И потом впоследствии стал основателем Киево-Печерской лавры. То есть монашество русское – это монашество, засеянное афонскими подвижниками. Впоследствии многие наши туда ходили для того, чтобы там научиться молчать, смиряться, молиться Богу, читать божественные книги, очищать сердце и так далее, и так далее. Ну, например, назову вам такие имена, как Нил Сорский. Был такой заволжский старец, который учил о том, что в это время на Руси были споры, каким быть монашеству. Заводить хозяйство, строить там, скажем, большие храмы, ограждать их крепостями и там, ну, всякое такое, развивать бурную деятельность. Или нужно строить маленькие монастырьки, в которых будет 2, 3, 4 инока жить в нищете и молиться Богу. Одни считали, нужно вот так. А Нил считал, что нужно вот так. Что монашество – это добровольная бедность и непрестанная молитва. И все. Все остальное не важно. А вот это важно. Его точка зрения не победила. Хотя в духе, в Боге, по сути, его точка зрения была по-настоящему единственно правильной. Например, Максим Грек, такой был переводчик, который пришел к нам с Греции и потрудился много, чтобы мы читали книги, потому что у нас грамота была, но книжек еще не было, печатных машин, а все вручную переписывалось. И он был такой образованный грек, монах Триволис, фамилия его. Он пришел к нам на Русь, и сначала при отце Ивана Грозного, при Василии III, потом при Иване Грозном, работал здесь, переводя книги. Вот псалтирь, который мы читаем, я так подозреваю, что это его перевод. То есть до сегодняшнего дня мы читаем книги, им переведенные. Правда, здесь, на Руси, его во время политических разных дебатов осудили, посадили на хлеб и воду в монастырь, и он прожил по разным таким этим скудным таким монастырям в пещерном заточении долгие-долгие годы. Ну, под старость там все разрешилось, и он скончался в мире. Мощи его находятся в Троице-Сергиевой лавре. Вот он тоже был афонский монах, преподобный Максим Грек, так его называли у нас на Руси. Потом, интересно, в 18 веке был такой божий человек по имени Паисий, фамилия его Величковский. Это был человек, который родился на Полтавщине, а потом оказался на Афоне, а потом с Афона его рука Божия унесла в Молдавию, Молдовалахию, Молдовалашское княжество. Это был человек, который возродил так называемое старчество. Он пришел на Афон молодым горячим монахом, искал духовной мудрости и не нашел там ни одного монаха живого, который мог бы его научить Иисусовой молитве, ночному бдению, там, очищению сердца и всему этому великому, что монахи должны знать. Ни одного не было. Только были старые книжки. Он стал собирать старые книжки, переписывать их, переводить их со старогреческого на славянский, на валашский язык. И стал первым старцем, который возродил старчество и на Афоне, и на Руси. Потом ученики Паисия этого Величковского, некоторые из вас его не слышали, может, ни разу, а некоторые слышали, это очень важное имя, это очень малоизвестный человек, которому мы благодарны существованием, например, Оптиной пустыни. Уже Оптину пустынь основали монахи, ученики Паисия, то есть ученики учеников. Это настоящие монахи, которые полагали свое монашество не в том, чтобы рясу черную носить, а в том, что и колбасу не есть, а в том, чтобы очищать свой разум и сердце Иисусовой молитвой, и такими тайными духовными путями, которые мирским вообще непонятны. Мирские этого не знают. Какие-то свои такие особенные вещи. Вот Паисий возродил это старчество. Серафим Саровский, кстати, был учеником учеников Паисия Афота Величковского. Это тоже был афонский монах, который возродил духовную жизнь и на самой горе Афон, и у нас в России. Потом в 20 веке там был такой великий человек Силуан Афонский, тамбовский крестьянин Семен в крещении, который возжелал быть монахом и уехал на Афонскую гору, и там долго-долго трудился Господа ради. Он не был священником, диаконом, он ничего такого на себе не носил, он не был чудотворцем, он только молился все годы своей жизни, каждый день и каждый час, и, пожалуй, каждую секунду. Молился Богу о всех людях, о всех живущих на земле, о всех уже умерших и о всех еще не родившихся. И он как бы горел в этой молитве за мир, носил в себе огонь большой любви к Богу. И никто не знал о том, что он великий человек в очах Господних. И сегодня весь мир знает Силуана Афонского, называет он в молитве за весь мир горение любви неугасающее. Вот такие люди были на Афоне, они сегодня праздник у них совместный. Это все святые в земле русской просиявшие. И все святые на Афонской горе просиявшие. А это я вам назвал несколько имен, которые как бы и там, и в одном списке, и в другом списке. Ну а вообще вы знаете, что на Руси святых чрезвычайно много. Действительно, очень много неизвестных праведников, которые лежат по кладбищам где-то, значит, по простым сельским или монастырским. Косточки, может быть, их давно уже в земле потерялись, а души их с Богом, они ждут воскресения мертвых. Русь – это удивительная страна, настолько парадоксальная, что ее всю жизнь на нее смотришь и удивляешься. Что это такое вообще такое? Что такое Россия? Как я в прошлый раз цитировал вам Федора Ивановича Тютчева, он говорил, что «не поймет и не заметит гордый взор иноплеменный, что сквозит и тайно светит в красоте твоей смиренной. Ну, про русскую землю говорил. Удрученный ношей крестной, всю тебя земля родная, в рабском виде царь небесный исходил, благословляя. То есть он видел это, он верил в то, что писал. Что есть люди, которые пишут стихи, просто нанизывают строчки на строчки, рифму на рифму. А есть люди, которые умеют высказать душу в словах. Вот он верил в то, что говорил. Они видели эту русскую землю во всей ее простоте, красоте и убожестве. Что где-то в ней везде Христос есть. И он ее благословил от века, и сейчас он здесь есть. Между бедными и нищими его можно найти. Между страдальцами и плачущими можно его найти. Иногда можно найти его даже между богатыми и славными, и такое чудо бывает. И вот Христос эту землю благословил действительно обильно. Иногда, говорит так уже, когда хотели посмеяться над нами, то говорили, в 19 веке была такая поговорка, что на Руси святого найти легче, чем порядочного. То есть святых больше, чем порядочных, да. То есть святых много, а простых порядочных людей вроде бы и не осталось. Ну так, ну... В этой шутке есть много язвительного, но есть какая-то правда. Действительно, что у нас святых так много, что действительно, что на порядочных мест не остается. У нас либо подлец, как бы, либо святой, как бы такая вот разброс такой, широкий разброс, амплитудный такой. Так что я сегодня приношу вам это поздравление с тем, знаете, что вам пожелать, дорогие братья и сестры. Я бы вам пожелал, чтобы вы узнавали потихоньку всех этих божьих людей. Ну, например, если вы себе зададитесь целью узнать, а какие святые жили, трудились, действовали в пределах города Москвы и Московской области, у вас на это может несколько лет уйти, потому что их очень много. И до них легко доехать, до этих монастырей, храмов, до всех этих усыпальниц. Вот мы проезжаем, если по набережной, мимо Михайловского собора Московского Кремля. Там же есть Большой Успенский, а дальше, значит, Архангело-Михайловский. Там эти гробики стоят, гробики, гробики, гробики, гробики. И там же столько святых людей лежит. Начиная, ну не начиная, не знаю, с кого начать. Там и Дмитрий Царевич Угличский, и Евдокия, княжна московская в монашестве Ефросинья, и Дмитрий Донской, там и много-много других всяких божьих людей там лежит. И Федор, этот самый черниговский мученик. Там много ли? И вот так вот мы между святыми ходим. Мы, честно, честно вам скажу, мы между святыми ходим, между святых бродим, между святых, значит, так сказать, совершаем свои жизненные путешествия, даже не понимая вообще, где мы живем и рядом с чем мы находимся. Это точно. Если вы себе зададите такую задачку, небольшую, хочу узнать, ну, не скажу всех, но многих, ну, вот кто там святые были на Руси, где там эти мощи лежат, где эти храмы ими построены, где следы их пребывания, то вам работы на пару лет хватит. Хотя все здесь под рукой, под носом. И на Лубянке, и на Покровке, и там, и сям, и на Яузе. Везде, куда ни засунь нос, там столкнешься с какой-то святыней. Потому что Русь, она такая. Очень долго Русь как бы не хотела заниматься цивилизацией. Ей не хотелось как бы, вот, изобретать какие-то сложные машины, улучшать свой быт по западному образцу. Хотелось достичь Царства Божьего. А потом случилось многое такое, перемен в душе, и сейчас мы находимся в страшно разобранном состоянии. Мы так и не понимаем, что нам делать. Либо нам укреплять свою техническую материальную цивилизацию, укреплять это все, вот это вот такие мышцы наращивать, такие мирские мышцы, либо нам продолжать жить по-божьему, как жили наши предки. Ну, и то у нас сейчас плохо получается. Но вот сегодняшняя память, она будет бодрить очень многие души. Уже сегодня эту службу отслужат по всем храмам, по всей Большой Руси. От Камчатки, от Сахалина, аж до Калининграда. И с севера, там где-то там с земли Франца Иосифа, аж до где-нибудь там киргизских степей. Сейчас вся эта огромная Русь сегодня будет поминать всех святых в земле русской просиявших. И будут обращаться к ним, там есть такая просьба, в соборе святых русских, полче божественный, молитесь ко Господу о земном отечестве вашем и о почитающих вас любовью. Вот сейчас будет читаться канон, там будут вспоминаться тоже имена многих-многих, которых вы знаете, многих-многих, которых вы не знаете. Так давайте же с вами, братья и сестры, постараемся за оставшееся время нашей жизни, никто не знает, сколько нам осталось, каждому отдельно и всем вместе, давайте постараемся за оставшееся время нашей жизни узнать свою собственную родину, узнать тех святых, которые здесь жили, и как они жили, что говорили, что делали, какое наследие нам оставили, чтобы и нам быть вот в этой компании. Хорошо в этой хорошей компании быть. За компанию спастись можно. За компанию можно и погибнуть, и спастись. В плохой компании научишься злым нравам, а в этой хорошей компании можно научиться всякой благостыне. Поэтому давайте постараемся узнать нашу Родину вот с этой стороны, со стороны тех блаженных людей, которые не поймешь, они были земные или неземные. Такие земные ангелы, небесные человеки. Ногами ходили по земле, а умом они постоянно были в небесном Иерусалиме. Двух стран граждане. И небесной страны гражданин, и земной страны добрый гражданин. Их очень много, их нужно узнавать. Поэтому я просил бы вас читать все, что связано с этим. Есть много таких аналитических трудов, например, в эмиграции написанная книжка таким Федотов, есть такой «Пути святости Руси», там о русских святых, у него есть такая большая монография, даже не одна. И много других книжек есть, где такая попытка осмыслить русскую историю. Потому что без святых и без церкви русская история и неизвестна, и непонятна, да и нет ее, собственно. Потому что в каждом поколении Богу было угодно, чтобы русские люди из себя выводили очень интересных людей. Блаженных, старцев, юродивых, подвижников, мучеников, исповедников, богословов, проповедников. Всего этого у нас достаточно. Просто народ наш сегодняшний, нынешнее поколение русских людей, должны больше об этом узнать. Вот этого я вас и прошу. Что вы читали, думали, образовывались. Если сердце ваше полюбит Русь, то вы полюбите в ней не что иное, как святых русских. Уже больше на Руси любить нечего. А вот святых русских очень много, и все они достойны великой любви и внимания, и интереса. А через них уже потом вам будет легче служить царю Христу. Что царь Христос окружен большим числом святых душ. И там много наших родственников. И вот через них мы будем иметь легкий доступ к престолу царя Христа. Для того, чтобы наше «Аллилуйя» было слышно на небе. Чтобы наши молитвы тоже Господь и принял, и расслышал, и воздал нам вместо телесных духовное, вместо земных небесное, вместо временных вечное. Все святые в земле русской просиявшие, молите Бога о нас. Аминь. Христос воскресе.
0: Братья и сестры, вы слушали проповедь священника Андрея Ткачева.

молитва, как Божья слеза. Все сбудется, если терпеть и только о Боге скорбеть. Все прочее прочно забыть, обитель